0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 7 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 12. Ветер северо-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
4: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
5: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
9: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбо утро. Твое максимальное ускорение.

0: Утро на рекорде.
1: А вот и утро предпятничное, а вот и четверг, а вот и 7 мая, ребят, да. И день, на самом деле, сегодня особенный, потому что праздник большой. Я бы даже сказал национальный, даже фильм у нас есть на эту тему. Ну, а мы тут с вами уже 11-й год встречаемся вместе. Ребятушки, это день радио, большой праздник. Общий, я считаю, российский. Поэтому с праздником нас, с праздником вас. И давайте это дело отметим. Отметим ближайшие 3 часа. Будем просыпаться в праздничном настроении. Хиты, подарки, призы дарить. Естественно, про новости поговорим. Сегодня только про хорошие, естественно. Но не будем праздник омрачать. Ладно, погнали, ребят. Впереди с нами Booty Love, Фил, Оливер Хелтонс, Зиверт, Тревор Дэниел, Double Fest. Начинаем прямо сейчас. Марк Дэн и Джованни Ричи, Let Me Die. Меня Дима Маладин зовут. С добрым утром. Погнали просыпаться.
0: Турбо утро.

0: 8.17 на часах. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную в Красноярске. 7 баллов в нашем городе. Серьезные пробки, так сообщает нам Яндекс.Карты. 9 баллов прямо сейчас мы наблюдаем на Мичурино в сторону Октябрьского моста. А в обратную сторону, в сторону поселка Суворовский, там же 8 баллов. Высотная в центр 9 баллов. Матросова из центра 9 баллов. 8 баллов на Авиатора в сторону Северного. Шахтеров в центр 8 баллов. Также и 9 баллов на Коммунальном мосту в сторону центра.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.28, трэш-пати на рекорде. По традиции сейчас похулиганим с вами. У нас так получилось, что второе утро не просто песни, а песни, повествующие о путешествиях. Путешествиях по нашей необъятной родине. Если вчера мы летали в Уфу, то сегодня, дамы и господа, вместе с Екатериной Каменской мы собираемся в Ессентуки. Песня «Путешествие». Поехали.

0: утро на рекорде.
1: 8 утра и 36 минут. Предлагаю этому утру немного добавить вкуса, посолить, поперчить. Впереди у нас рекорд угощает, так что давайте проявим свои кулинарные навыки и способности. 205-100-3, номер рекорда. Звонить необходимо прямо сейчас. Победителя мы отправим в баварский ресторан «Максимилианс». Жду тебя на линии.

0: Рекорд угощает.
1: Такс, это Рекорд угощает. У нас на линии Юля. Кстати, Юль, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе. Юль, в каком ты сегодня настроении? В хорошем же ведь?
2: Ой, в прекрасном. Завтра пятница.
1: А, тебя это радует, да, больше? Ну, слушай, ну хорошо, хорошо. Пятница так пятница. Сегодня утро предпятничное. А, Юль, скажи мне, ты вот сегодня как позавтракала? Все у тебя хорошо? Сытая сейчас?
2: Все хорошо, да.
1: Много чем завтракала?
2: Ну, сегодня было по классике, омлет, по-быстренькому так, и, ну, полезный десерт с семенами чиа.
1: Ух ты! Ты прям, типа, ПП, да, вот это вот полезное питание?
2: Ну, не совсем, не совсем.
1: Нет-нет, да и бургер пролетает, да, видимо?
2: Нет, бургер я не люблю, честно, лучше шашлык.
1: О, ну тут, слушай, вот не могу с тобой не согласиться, все, что касаемо шашлыка, это свято и неприкосновенно. Юль, а сама ты вообще часто готовишь?
2: Каждый день.
1: Ух ты. Какое у тебя вот фирменное блюдо есть? Вот что ты любишь сама готовить? И получается у тебя лучше всего так, что все восхищаются. Эх, Юлька, молодец, пальчики оближешь.
2: Лагман.
1: Лагман? Серьезно. Слушай, ну вот честно, не попало. Не лагман на тебя загадал, поэтому придется немножечко подзаморочиться. Я тебе сейчас расскажу, какой набор продуктов мы с тобой берем, что мы с этим всем делаем. В оконцове тебе необходимо выдать название того, что у нас получится. Итак, возьмем мы с тобой свинину, картошку, лук, морковь, болгарский перец, помидоры, чеснок, аджику, растительное масло, естественно, вода, соль, перец по вкусу, лавровый лист и зелень нам тоже пригодятся. Что же делаем? Итак, для начала мясо полоснули. Порезали свинину кусочками небольшого размера, лук и морковку очищаем от кожуры, нашинковали крупными кубиками, а морковку кружочками или толстыми брусочками. Что делаем дальше? Казан достаем. Наше блюдо будет в казане. Итак, разогреваем. Дальше сюда бросаем мясо и жарим на максимальном огне 7-10 минут. Дальше добавляем туда к свинине морковку и лук. Помешиваем еще 5-10 минут. После этого картошечку нарезаем на клубни можно пополам, либо там на 4 части. В общем, большими такими кусками. Кидаем тоже туда, помидоры туда же. Затем чеснок туда же добавляем, болгарский перец. Ну и все это тушим. Собственно, посолили, поперчили по вкусу. Высыпаем туда аджику или любые другие специи, если хотите, пожалуйста. Заливаем водой. Около одного стакана будет достаточно. Собственно, дальше хорошо перемешиваем на сильном огне и доводим до кипения. Пламя убавляем до минимального и томим все наше получившееся блюдо еще минут 30-40. Далее открываем крышечку, даем все этому делу подышать еще минут 10. Снимаем казан с плиты, накрываем крышкой и даем настояться не менее 10 минут. Все, наше блюдо готово, можно выкладывать на тарелочки и угощать гостей.
2: Так, ну очень похоже на шурпу.
1: Но не совсем, нет, это не шурпа. Смотри, вот ты не торопись, у тебя одна попытка, все. У тебя есть еще одна попыточка. Поэтому здесь, знаешь, блюдо, ну, оно такое, я бы сказал, именно нарезательное у него. Хочешь подсказку?
2: Очень.
1: Очень хочешь. Вот смотри, вот лето впереди, да? Вот когда,
2: да.
1: Когда все лето, плюс 30, это лето какое?
2: Жаркое.
1: Да, Юль, да, это именно жаркое. Я тебя поздравляю, приятного тебе аппетита. В баварский клубный ресторан «Максимилиас» мы тебя отправляем и желаем классного дня.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, Юль, мы вместе полетели дальше. С собой берем команду Two Colors. Как послушаем сейчас историю Love Food.
0: Рекорд угощает.

0: Давайте о погоде за окном поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 8 и идет дождь. Дождь, кстати, будет продолжаться днем, вечером, говорят, он пройдет, так нам подсказывает Яндекс.Погода. Да и потеплеет сегодня до плюс 15. И дождь, кстати, ветер дует. Ветер северо-западного направления слабый, 2,5 метра в секунду.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хочешь на даче большой урожай? В техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
3: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
4: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
5: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
9: Агат. Покупай выгодно.
2: Хочешь на даче большой урожай? В техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
10: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж».
3: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
1: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио 103. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро на рекорде.
2: 9 утра и 3 минуты, если максимально точным быть. Утро предпятнично продолжается, четверг на старте, и 7 мая у нас на календаре. Ребят, слушайте, вот мысль такая промелькнула. Если вот вдруг вы сегодня себя как-то не очень хорошо чувствуете, думаете там на погоду, на дождь, а вот может быть так и так. Тут подъехала новость такая интересная. Буквально со вчерашнего вечера землю накрыла мощная магнитная буря, так что по самочувствию метеозависимых ударило. Поэтому мы вам сочувствуем, мы с вами поддерживаем. Держитесь, родные. Все сделаем, чтобы всем стало получше, чтобы настроение приподнялось. В этом часе и сыграем в рекорд офлайн, и музыки поставим классные, и рекорд на колесах обсудим. Все, все будет. Прежде давайте обсудим наш ближайший плейлист. Димиксер, Disco Line, Сандер Ван Дорн, Джоэл Кори, Алекс Галдина, Алан Уолкер и Фанкс, Фарус и Earbox. С них и начинаем. Грейсленд открывает этот час. Меня Дим Маланин зовут. С добрым утром и отличного дня.
1: Доброе утро на рекорде.

0: ускоряйся правильно.
1: 9 утра и 17 минут на часах. Посмотрим на ситуацию дорожную. 6 баллов в Красноярске. Движение затруднено. 9 баллов прямо сейчас мы можем увидеть на Мичурино в сторону Октябрьского моста. На Высотный в центр 9 баллов. Матросово из центра тоже 9 баллов. Кстати, на Авиаторов в сторону Северного также 9 баллов. К Октябрьскому мосту там же на Авиаторов попроще. 8 баллов. Ну, относительно. 8 баллов и на Партизан Железняка в центр. 8 баллов сохраняется на Коммунальном мосту в центр. 8 баллов уже скопилось. Пробка на Октябрьском мосту в направлении взлетки и на мосту 3 семерки в направлении Краса сейчас 4 балла.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте Радио Рекорд Красноярск. Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Новости на рекорде.
1: Ну, начнем с новости такой, с положительным окрасом. В России не получится ввести плату за зарубежный интернет. VPN уже давно маскирует трафик под российский, и операторы технически не могут отличить его. Эксперт объяснил, что пользователи не почувствуют новых ограничений, потому что все необходимое для обхода блокировок оборудования уже настроено. Ребята, пока живем. Едем дальше. История про интересного блогера. Он устраивает бездомным собакам лучший день в жизни. Гуляет, вкусно кормит, дарит внимание, потом выкладывает видео в соцсети. Ролики набирают сотни тысяч просмотров, и у животных появляется шанс обрести дом. Некоторых уже забрали из приюта после публикации. Зовут парня Брайан Рейсберг. Ну, лайк Брайану. Молодец. Едем дальше. Мебель в России может подорожать от 35 до 50% после введения заградительных пошлин на импорт из недружественных стран. Власти хотят поддержать отечественных производителей, но эксперты предупреждают, российская мебель тоже вырастет в цене из-за роста издержек и стоимости комплектующих. Кстати, про рост цен. Минпромторг поддержал идею с 2027 года сразу ввести 22% НДС на все зарубежные онлайн-покупки вместо постепенного повышения. Раньше планировали начать с 7% и только через 2 года выйти на полную ставку, но теперь, похоже, решили не тянуть. В итоге заграничные шмотки и электроника подорожают минимум на четверть, и дешевый шопинг за рубежом останется в прошлом. Продолжая дальше, россияне не видят светлого будущего из-за сериала Fallout, считают в администрации президента. По мнению чиновников, такие картины формируют в мозге негативный образ. Исправлять ситуацию предлагают с помощью госзаказа на светлое будущее и вложений в позитивную научную фантастику. Да, фантастику. Ладно, едем дальше. Чебурнет зарегистрировали в России. Под товарным знаком будут выпускать одежду и аксессуары с намеками на проблемы со связью и отключением интернета. Создатели решили не упускать возможность обыграть перебои в работе сети и мемах в мерче. Ну, лайк. Ладно, едем дальше. Россияне ищут новые эмоции и, по-моему, нашли. В России набирает популярный судебный туризм. Популярность, да. Люди ходят на открытые заседания ради острых ощущений и зрелищных разбирательств. Наибольшим спросом пользуются разводы, дележки имущества, громкие убийства и дела со знаменитостями. Попасть на такой сериал в реальной жизни может любой желающий без специального статуса. Вот вам лайфхак. Ну и для любителей футбола, на финалочку, новость. ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. Парижане выиграли в ничью с Баварией в Мюнхене 1-1 и прошли дальше по сумме двух матчей 6-5. Дембеле открыл счет уже на 3-й минуте. Кейн сравнял добавленное время. ПСЖ второй сезон подряд выходит в финал Лиги Чемпионов. Ну а 30 мая в Будапеште парижане встретятся с лондонским Арсеналом в составе ПСЖ. На финале Матвей Сафонов и Хвича Кварцхелия.
0: Новости на рекорде.

0: утро на рекорд.
1: Уже 9.36 на часах, ребята, мы двигаемся далее, а далее предлагаю просвещение в виде похода в диджей-академию Апперкатс и на экскурсию, и на занятия. Диджей из вас сделают, и вопрос сразу задам, все-таки диджей — это же музыканты, да? И вот музыкальный вопрос. Представим себе клавиатуру фортепиано, до, ре, ми, фа, соль, си, до. И вот в одной октаве, от до до до, у нас ровно, точнее, если от до до, 8 белых клавиш. А вот сколько же, сколько там черных клавиш? Звони 205 ровно 3. Отвечай.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackart.ru.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
4: Успел.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Вайн.
1: Так, так, так, давайте с Лешей познакомимся. Леш, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро, привет.
1: Лех, ну скажи мне, ты творческий вообще человек?
2: Смотря чем заниматься.
1: А вот хорошо, давай по-другому тогда. А вот когда ты чем занимаешься, ты максимально творческий человек?
2: Это сложный вопрос.
1: И, видимо, не для всех ушей, да. Ну ладно, Леша, такой вот у нас затейник. Так, Леш, а к музыке ты какое-то отношение вообще имеешь? Ну, типа, просто любитель?
2: Вообще никакого.
1: Вообще никакого. Ну, может быть, не знаю, там, игра на треугольнике, не пробовал?
2: Нет, в детском саду играл на баяне.
1: О, ничего себе, ты говоришь, ты отношения к музыке не имеешь. Не ври мне, пожалуйста. Так, Леш, но будем говорить не про баян, а про более классический инструмент. Это фортепиано. Все-таки диджеи — это у нас музыканты, да? И вообще классно, когда диджей ноты знает. Вот у нас есть одна октава, да? До, ре, ми, фа, соль, ля, си. И до следующей октавы. Всего 8 нот. Ну, 7, если там до си считать. Вот если смотрим на фортепиано, у нас в одной октаве 8 белых клавиш, да? А вот сколько черных клавиш там?
2: Ну, это даже у баяна точно так же, их 5.
1: Молодец! Да! Все верно, все верно! 5 полутонов, 5 черных клавиш. Леш, я тебя поздравляю. Сертификат в Апперкат DJ Академию твой. Поэтому теперь ты станешь музыке еще ближе. Там тебе все расскажут, покажут. Еще и крутить пластинки научат. Так что классного тебе времяпрепровождения.
2: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, мы, ребят, вместе прилетели дальше. Класс, с нами. The Way. Послушаем на рекорде.
0: Рекорд. Оффлайн.

0: встречать ее космическую.
1: О погоде за окном давайте, конечно, поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 8. Как сообщает нам Яндекс.Погода, потеплеется до плюс 15. Дождь небольшой идет и будет днем идти прямо вот до вечера. Вечером обещают, что закончится, так нам подсказывает Яндекс.Погода. Ветер дует сегодня с северо-западного направления, слабый 2,5 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
3: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
4: 0+. В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
5: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
6: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: танцевальная. Рекорд. Попутчики. Попутчики.
1: Самое начало 11-го, это попутчики на рекорде, ребята. Мы, как обычно, выходим по четвергам. И сегодня, ну, пока что немножечко в урезанном составе. Ну, ничего, сейчас людей понабегут. Давайте познакомимся с тем парнем, который сегодня против меня сидит. Очень рад его видеть, как всегда. Николай Моцин, начальник отделения по пропаганде ГИБДД госавтоинспекции Красноярска. Коль, доброе утро.
2: Дима, доброе утро. Рад тебя видеть.
1: Колечка, ну как, во-первых, настроение? Как вообще весна на тебя действует?
2: Настроение отличное. Весна действует, ну, традиционно позитивно, особенно в преддверии массовых мероприятий, которые надвигаются на наш город и на все, каждый город нашей страны. Госавтоинспекция работает в усиленном режиме и днем, и ночью. Поэтому ждем с нетерпением приближающихся праздников.
1: Давай, наверное, для начала обсудим, как вообще прошла прошлая неделя, какие-то особые происшествия, может быть, какая-то статистика, какие-то, может быть, небольшие цифры. Как вообще, как весной, особенно на праздники, ведь майские были, вот шашлыки, люди ездили за город, отдыхали. Как прошли эти длинные выходные?
2: Ну, удлиненные на один день выходные в целом прошли достаточно спокойно, и каких-то ярких дорожных происшествий резонансных нами зафиксировано не было. То есть по итогам выходных дней на дорогах Красноярска было задержано более 40 нетрезвых водителей. Традиционно, к сожалению, несколько из них это были уже повторники, так называемые, то есть которым в будущем грозит уголовное преследование. Сейчас уголовное дело возбуждено, будет уже расследоваться. А таким правонарушителям грозит не только более крупный денежный штраф, но и там санкции статьи предусматривают вплоть до реального лишения свободы.
1: Ну, кстати, там же, по-моему, еще и изъять автомобиля. В общем, ребята попали...
2: Автомобиль могут изъять по решению суда, все верно. Такая санкция, то есть такой вид наказания тоже применяется в отношении таких нарушителей.
1: Как это работает? Почему из года в год, ну вот мы же не первый раз отмечаем майские праздники. Почему вот стабильно? Мы вроде бы уже побороли нарушителей злостных там по встречке. Вроде бы уже и уменьшили скоростной режим, меньше нарушая по скорости. Почему такая беда с нетрезвыми, как ты думаешь?
2: Мне кажется, люди просто недооценивают ту серьезность, которую влечет за собой данное правонарушение. То есть многим кажется, что после употребления некоторого количества алкоголя они себя чувствуют нормально, контролируют дорожную ситуацию. Некоторые там надеются на наш русский авось, типа там авось пронесет, не встретится мне по дороге инспектор ДПС.
1: Ну это же как раз зло, понимаешь, здесь ты надеешься, и вот выезжаешь, и вот доблестный инспектор здесь.
2: Все верно, но проблема в том, что человек, садясь за руль в состоянии опьянения, он, мне кажется, просто не отдает себе отчет в том, что может последовать вот за его вот этим желанием там прокатиться.
1: Ну или уже перестал себе этот что-то самое отдавать.
2: Да.
1: Слушай, я еще вот такую штуку на самом деле заметил. Тоже на майских съездили, шашлычков пожарили, все хорошо. Но вот квадроциклисты, питбайкеры и прочие, катающиеся по дорогам общего пользования. Как с ними? Как много их вообще было замечено?
2: Пока что активное передвижение мототехники на территории города пока не началось, то есть мы ждем открытия мотосезона, то есть там традиционно уже и больше мотоциклистов станет, ну и другой мототехники. То есть мотовзвод уже вышел на дороги города, уже патрулируют улицы города Красноярска, выезжают также за город в направлении Дивногорска, то есть там тоже ведется профилактика и с водителями кроссовых мотоциклов и квадроциклов.
1: В общем, мы уже можем увидеть доблестных инспекторов на бело-синих BMW,
2: да,
1: катающихся уже по городу.
2: Уже ездят на новых мотоциклах BMW.
1: Уже и новые даже купили?
2: Да, три новых мотоцикла вступило в ряды полка ДПС, то есть мотоциклы BMW больше предназначены именно для передвижения по пересеченной местности, то есть они легче, другая резина.
1: Это ответ тем самым ненадивым питбайкерам,
2: все
1: которые
2: верно
1: через лес пытаются уйти.
2: Все
1: ребята,
2: верно,
1: теперь не получится. Подожди, так если у нас было сколько? 10, по-моему, мотоциклов было в мотобате?
2: Да.
1: Теперь получается их 13.
2: Мотоциклов по-прежнему 10, то есть...
1: Парочка доездились.
2: Доездились.
1: Хорошо, Коль, впереди большие праздники майские, еще одни. 9 мая, День Победы. И вот здесь, правда, ситуация намечается серьезной, потому что мы знаем, что большой парад будет, какие-то перекрытия движения. Как будет обстоять ситуация на предстоящих выходных?
2: Буквально с завтрашнего дня сотрудники госавтоинспекции будут дежурить в усиленном режиме на проспекте имени газеты «Красноярские рабочие», то есть будут вводиться ограничения движения, будут чиститься дворы, которые прилегают к тому месту, где будет проходить парад Победы. Поэтому, пользуясь случаем, хочу попросить всех жителей, которые проживают в Ленинском районе, в непосредственной близости от того места, где будет проходить парад, позаботьтесь о том, чтобы убрать ваши транспортные средства из дворов. То есть те, кто там живет, они понимают, о чем речь. Если меня слышат, пожалуйста, уберите заранее ваши транспортные средства, чтобы в дальнейшем не испытывать проблем.
1: Если не сделаете сами, уберет эвакуатор.
2: Все верно.
1: Вот такая вот... Слушай, а можем напомнить вообще, откуда докуда будет проходить парад?
2: Проспект имени газеты «Красноярский рабочий» будет перекрываться от улицы Чайковского до улицы Малаховская.
1: Угу. Ну, такой довольно-таки большой участок.
2: Внушительный участок, все верно. То есть это происходит уже не первый год, местные жители об этом знают. Единственный нюанс у нас остается с улицы Симафорная, то есть там движение будет открыто только для маршрутных городских автобусов.
1: Кстати, вчера наблюдал, да, стоит экипаж, и действительно автобусы уже пропускают.
2: Да, автобусы пропускают. Такая же схема будет работать и 9 мая, то есть легковой транспорт у нас пойдет в объезд, но городские маршрутные автобусы будут проезжать по вот участку Симафорной от Корнетова до Малаховского.
1: Ну, получается, друзья, имейте в виду, если вы на личном автомобиле решите поехать куда-нибудь в сторону Крастец, придется объезжать через Мичурино, через Львовскую и, получается, вверх на Черемушке. Да, имейте в виду. Такие планы. А какое-то, может быть, усиление службы? Все, весь штат выйдет на дороги. Как вот будет, в каком режиме будет проходить работа госавтоинспекции?
2: Усиление, безусловно, будет. То есть с завтрашнего дня, то есть уже буквально там с раннего утра построение всего личного состава, нарезка задач, скажем так, и убытие в район проспекта газеты «Красноярские рабочие», то есть именно для обеспечения предстоящего праздника. То есть чистка дворов, перекрытие проездов и так
1: вот,
2: далее.
1: Вот, про чистку дворов, ну, про лояльность сотрудников. Да, ну вот бывают, знаешь, такие же товарищи, что «Эх, блин, там не успел, не увидел, забыл или что-нибудь там, не подумал, припарковался». Вот как тут, если увидели машину, тут же приезжают, которые увозят, или попытаются как-то найти хозяина, позвонить, ну, чтобы убрал машину. Как вот этот процесс будет происходить?
2: Сразу же автомобиль мы не эвакуируем. То есть у нас есть определенное временное окно, до окончания которого дворы должны быть очищены. А если мы видим припаркованный автомобиль в той зоне, где его быть не должно, то есть в преддверии праздника, мы, конечно, сначала звоним водителю, собственнику, то есть объясняем ситуацию, говорим, что автомобиль нужно припарковать. К примеру, если там водитель говорит, я приеду там в 4 часа, в 5 часов вечера, а у нас это окно закрывается условно там в 9 часов вечера, мы, конечно, дадим ему возможность закончить рабочий день спокойно, добраться дома, перепарковать автомобиль. То есть если мы по каким-то причинам не можем дозвониться до владельца, или владелец находится, к примеру, на отдыхе в другой стране, у него физически нет возможности прибыть, перегнать автомобиль, мы его об этом предупреждаем по телефону, то есть и эвакуируем в то место, которое для этого предназначено.
1: А вот такой вопрос, то схематичная ситуация. Вышел ты, твой автомобиль стоял, вышел, а его нет. Да, вот ты выходишь, а тачку, вы понимаете, что ее эвакуировали. Какие действия здесь, вот как понять, а куда ее везли? Как понять, где ее найти, куда звонить, куда ехать вообще? Вот на всякий случай, кто, может быть, все-таки попадет под эту ситуацию?
2: По опыту прошлых лет, когда парад проводился в Ленинском районе, все транспортные средства были перемещены на парковку возле торгового центра «Мега».
1: А, то есть даже не на штрафстоянку?
2: Ни в коем случае не на штрафстоянку. То есть они просто перемещаются на другую парковку, где позволяет пространство. То есть применительно к «Красрабу» это была парковка возле «Меги». То есть все перемещается туда.
1: В этом году, скорее всего, будет так же.
2: В этом году будет точно так же.
1: Абсолютно.
2: Да, то есть, если кто-то не знает, забыл про эту «Мегу», в любом случае, то есть, куда человек звонит, если не находит свой автомобиль? Полиция. Либо полиция, либо госавтоинспекция. Сотрудники и госавтоинспекции, и дежурных частей отделов полиции знают об этих местах, знают об этих перемещениях, и человека просто направят.
1: Ну, то есть, все списочки формируются, такая-то машина была увезена, да. То есть, сотрудники об этом знают. Спасибо большое, ребята. Имеется в виду важная информация. Мы пару треков послушаем на рекорде и вернемся с попутчиками.
0: Мы за культурное и безопасное движение.

0: Попутчики.
1: Мы продолжаем попутчики. К нашему дуэту присоединился третий. Представляю вам представителя гоночной трассы «Красное кольцо» Константина Субботина. Костя, доброе утро тебе, привет.
2: Всем доброе утро, Красноярск.
1: Костя, что, пробочки утренние?
2: Маленько, да, было.
1: Дождичек льет, все дела. Кость, ну, во-первых, хочется спросить, потому что совсем недавно, буквально вот давеча, так сказать, был открыт гоночный сезон на Красном кольце. Yeah. Расскажи, как это было, что это было, поделись, пожалуйста.
2: Ну, открытие гоночного сезона – это совершенно традиционная, логичная часть начала лета на Красном кольце. Мы ожидаем, когда у нас тает трасса, появляется асфальт, наводим порядок и ждем всех желающих. Назначается дата, и приезжает огромное количество людей, как представителей различных автокомьюнити, так и тех, кто по каким-то причинам, допустим, не может быть частью там какой-то, знаешь, стенд-выставки какого-то гоночного сообщества, но так горит всем, что связано с автоспортом. И вот они приезжают на Красное кольцо, которое, по сути, является вообще, ну, заповедником всего вот этого вот.
1: Вот этого вот. Слушай, ну, правда, история заразительная. Вот только что за эфиром рассказывал, у меня брат поехал родной из поколения зумеров на открытие вашего сезона, и просто звонок мне сразу же после мероприятия. Дима, есть шлем. Говорю, зачем тебе? Говорит, я хочу на открытый день. На своей 30-летней милой BMW.
2: Да, действительно, помимо открытия гоночного сезона, благодаря поддержке госавтоинспекции, агентству молодежной политики и центру молодежных инициатив «Форум» на Красном кольце каждый год, вот уже на протяжении как минимум на моей памяти 5 лет, существует проект «Бесплатные заезды». Это как раз таки возможность для вот этих перебумеров, недозумеров, зумеров и остальных почувствовать себя гонщиком на Красном кольце совершенно бесплатно, друзья.
1: А какой возрастной ценз? От 18 до 35. До 35.
2: Да, причем в этом году, насколько я понял вот из той информации, которую я прочитал, у нас раньше была привязка к представителям Красноярского края. Сейчас этой, по сути, привязки нет, поэтому даже если ты там из Хакасии, если ты из Тувы, если
1: молодой,
2: ты из Новосибирска...
1: Молодой юный иркутянин приехал к нам,
2: иркутянин, например. Представляешь, саха на хайсе. Да. А почему нет? Еще без проблем. Вторую машину только с крыши снимем.
1: Не надо, потому что вдруг он перевернется, и он, хоп, на другие колеса с другой стороны.
2: Мысль.
1: Это трюк такой будет. А когда они вообще проходят, как попасть, как записаться?
2: Смотри,
1: что нужно?
2: Вот, первые бесплатные заезды в сезоне 2026 состоялись сразу после открытия. То есть открытие было 25 апреля, 26 мы провели сразу первые бесплатные. На этой неделе, 8, 9, 10, мы ждем всех желающих с 15.00 и до 8 часов вечера. Приезжаешь на территорию кольцевой гоночной трассы «Красное кольцо», находишь там либо меня, как правило, я тот самый маленький с бородой где-то возле флагов, я тебя отправляю в штаб, ты регистрируешь там свою заявку, получаешь шлем и выезжаешь, катаешься в свое удовольствие.
1: Искать шлем где-то вне – это заблуждение, не надо, оказывается.
2: Ну, все, у нас они, на конечно, у нас они есть, но когда большой наплыв, когда огромное количество участников, да, лучше бы иметь свой шлем.
1: Не хватит. Кстати, вот про популярность вообще данного направления. Как много людей приезжает на эти заезды? Как вообще все это выглядит?
2: Ну, каждый год по окончанию 29 таких мероприятий мы отчитываемся, и в этом мероприятии, как правило, за летний сезон принимает участие там что-то около 3000 человек.
1: Ого.
2: Причем каждый год есть положительная статистика, это какие-нибудь уникальные люди, персонажи, да, их можно называть. Завсегдатые наши есть, да, старички, как бы, либо те, кто не решался, допустим, попробовать свои гоночные силы, но оказывается, всю жизнь был к этому готов. Таких людей я сразу отправляю в какие-нибудь мероприятия.
1: Латентные шумахеры.
2: Yeah.
1: Да. Слушай, а вообще есть истории, когда люди вот пришли на свободные заезды, да, покатались, и как-то пошло-поехало, и хлоп, они уже в сезоне каких-нибудь соревнований.
2: Да не как-то пошло-поехало, оно так и происходит. Бесплатные заезды, друзья, это самая настоящая ваша стартовая площадка. Почему я ее таковой называю? Потому что с наступлением тепла, да, лета, что происходит на улицах нашего города, особенно в вечернее время? появляются, как ты выразился, латентные Шумахеры, причем которые латентные Валентино Росси, да? Это если к двухколесному транспорту, поэтому... Да, и все эти, как я уже выражался, да, надеюсь, никого не обижу, ни в коем случае это не воспринимайте близко, персонажи начинают себя проявлять.
1: Мы с любовью.
2: Да, со всей любовью, друзья. Пытаются себя проявлять и раскрыть свой потенциал и потенциал своих автомобилей на улицах и на дорогах общего пользования. И когда они попадают на красное кольцо, оказывается, о боже!
1: Мы ничего не умеем!
2: Вообще! Вот здесь можете обижаться.
1: Ну, кстати, вот. Будьте аккуратнее, вот, предостеречь хочется всех, особенно только не по улицам. Вот все знают рэпера Хамаина Ваи, да, вот буквально вот на днях свою Феррари раздолжил в Москве стоимостью 55 миллионов рублей. А мог бы приехать на Красное кольцо.
2: Без проблем.
1: Ну, вообще лучше какой. Коль, а как вот вообще госавтоинспекция принимает участие в открытии сезона? Как-то вы там были, вы там находились?
0: Сотрудники госавтоинспекции, то есть те, кто увлекаются автоспортом, они туда могут приехать, также принять участие на своих личных автомобилях. Традиционно на Красном кольце, кстати, вот 6 июня состоится в преддверии дня госав, в преддверии юбилея госавтоинспекции, который 90 лет в июле мы отмечаем, в начале июня 6 числа будут кольцевые гонки экипажей ДПС. То есть тоже всех жителей, гостей города и других городов приглашаем на данное шикарное мероприятие, которое Костя в том числе будет помогать нам проводить. Приглашаем в гости.
1: Ну что ж, я там тоже буду, господа. Все там соберемся, получается.
2: Все, все там будем.
1: Все будем там. Ну, кстати, и людей много. Для кого это мероприятие? Мы же всех будем звать туда. От мала до велика. Там порядка 7 тысяч зрителей. Это действительно круто. Особенно... А, кстати, про инспекторов. Как обычно, у нас с разных регионов все соберутся.
0: Да,
1: и
0: с разных регионов. В этом году, насколько я знаю, ожидается более обширная география этих соревнований. То есть не только... из близлежащих к Красноярскому краю регионов будут гости, но из более удаленных частей нашей страны. То есть ожидается большее количество участников. Ну, традиционно для, как ты выразился, от мала до велика, там будут интересные площадки, локации, конкурсы. То есть все должно пройти.
1: Ну, там действительно,
0: феерично.
1: Правда, много чего интересно, и есть чем заняться, есть на что посмотреть. Но вот позвольте вспомнить прошлый год. Я знаю, что наш экипаж очень неоднократно был чемпионом этой лиги. Но, по-моему, в прошлом году мы кому-то уступили, если я не ошибаюсь.
2: Хакасии, по-моему, уступили.
1: Но я желаю в этом году нашей госавтоинспекции наверстать и показать, кто на Красном кольце все-таки хозяин. Ребята, пару треков на рекорде, и мы вернемся.
3: Красноярск за безопасное движение. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет. Новый трек на рекорде.
1: John Summit, The World and Julia Cho.

0: Попутчики. Попутчики.
1: Так, ребята, у нас сегодня динамично во всех смыслах эфир. В гостях у меня Николай Моцин и Константин Субботин. Мы решили еще раз вам доброе утро.
2: Доброго.
1: Про гонки сегодня говорим. Легальные и, кстати, и нелегальные, получается, тоже. Все-таки есть чем гордиться Красноярск, но чуть ли не там, да, гоночная столица, хочется сказать, конечно, России, но претендуем на это звание. Все-таки нашу трассу знают везде и не только за пределами, не только в России, но и за ее пределами. Кость, как вот мы с тобой за эфиром сейчас разговаривали, оказывается, есть до сих пор, они не вымерли, те самые доморощенные Доминики Торетто, которые с каждого светофора ра-та-та-та-та-та.
2: Гоночные войны.
1: Да-да-да-да-да.
2: Вот там как раз-таки в «Форсаже» эта история была, вот это вот «собираемся на гоночные войны». И да, действительно, не понимаю до сих пор, как в 2026 году при наличии кольцевой гоночной трассы, стационарной здесь, в Красноярске, при существовании бесплатных заездов, причем на трассе развито огромное количество дисциплин, будь то летний дрифт, зимний дрифт, существует серия по кольцевым любительским гонкам, есть возможность взять в аренду гоночные автомобили. То есть у нас на самом деле вся эта инфраструктура очень развита.
1: А трек есть у вас любительский?
2: Вот. Совсем скоро, я так понимаю, я пока ничего не могу утверждать, друзья, потому что с дрэгом на Красном кольце действительно эта тема больная. Сейчас многие прибавят свои радиоприемники. Да, история непростая, но на данный момент, я так слышал, ведутся какие-то разговоры, и, скорее всего, дрэг даже этим летом уже вернется. Там были попытки в прошлом году, на самом деле, я даже помню, что дрэг как раз-таки любительский, он был в календаре Красного кольца, но по каким-то причинам он исчез, я не знаю, что там произошло, там, может, с организаторами там какие-то возникли прения, не знаю.
1: Слушай, может быть, что, ну, одна из причин как раз-таки этих нелегальных заездов, именно дрэг, потому что, ну, есть же любители, да, своих морковников зарядить, там, надуть его хорошенечко, но рулиться эта машина никуда не будет, например, да, а по прямой жахнуть, типа, смело, пожалуйста.
2: Ну, на самом деле, каждая дисциплина предполагает свою подготовку, и, естественно, машина, которая заряжалась, скажем, проще по мощности, ей нет смысла работать во всех направлениях. То есть не обязательно турик там какой-нибудь условно, да, должен быть быстрым как по прямой, так и дрифтовать. Это заблуждение огромное. Причем у нас в Красноярске очень силовая школа по подготовке этих автомобилей.
1: Конкретно туриков.
2: Конкретно, кстати, почему нет? Конкретно туриков. Есть один из быстрейших автомобилей России. Это представитель восточного терминала. У них крутейший Skyline. Есть у нас ребята на МРСке тоже едут. Есть у нас абсолютный рекордсмен России на Toyota Celica ездит. То есть, ну, на самом деле огромное количество интересных проектов, которые вы на самом деле даже на данный момент уже и в уличных гонках не увидите, вот в этих нелегальных, потому что не имеет смысла никакого подобную аппаратуру запускать, куда-то везти для того, чтобы доказать, что они быстрее, чем твоя стайженутая Октаха.
1: Слушай, ну у них же, я понимаю, что вот эти суперподготовленные тачки, это же уже спортивный инвентарь, потому что это не машина для дорог общего пользования, и как бы передвигаться нельзя. Коль, вот как госавтоинспекция, вы же наверняка знаете про места скопления вот этих вот нелегальных гонщиков. Как-то, они же как-то общаются, какие-то чаты, не чаты, вы же наверняка за этим следите.
3: Сотрудники госавтоинспекции, безусловно, знают места сбора на территории Красноярска, там, ближайшего пригорода, где собирается вот эта молодежь, любящая нелегальные заезды в черте города. С наступлением теплого периода эти места сотрудниками ДПС патрулируются ежедневно. То есть, если какие-то скопления людей нами обнаруживаются, то, соответственно, ну, проводим определенную профилактическую работу, то есть обеспечиваем безопасность дорожного движения и поддержание порядка.
1: У кого-то в этом году уже бывало, что поймали?
3: Несколько дней назад на улице Лесников, 5 мая, кстати, был праздник определенной группы автомобилистов, любящих заниженные автомобили. На улице Лесников они собирались, то есть мы этой информацией владели, экипаж ДПС туда был направлен.
1: Это где 4 мост.
3: Да?
1: Это вот там. Кстати, да, вот видел много-много людей, много-много машин, тонировка, занижение и громкая-громкая музыка. Вот это вот и про это мероприятие. То есть, а там, ну, по-прежнему у нас там запрещено вот под мостом собираться. Нельзя, получается, им всем там находиться.
3: Ну, данное мероприятие, насколько я понимаю, не было согласовано.
1: Не согласовано, да.
3: Да. То есть подобные мероприятия не приветствуются. То есть и, как правило, выявляются определенные правонарушения в сфере соблюдения правил дорожного движения сотрудниками госавтоинспекции.
1: А вот, кстати, ну вот какая-то, допустим, инициативная молодежная группа, да, которая вот, ну, хотят они собраться. Вот мы говорим про согласованность, несогласованность. Насколько вообще возможно, сколько реально подобную сходку согласовать, как-то договориться, найти место, где всем им собраться? Ну, то есть это вообще возможно сделать? Попытаться можно хотя бы?
3: Попытаться можно, но... Есть ли смысл это делать в городе? Или
1: когда можно приехать,
3: можно
1: опять же, на Красное Кольцо?
3: Или можно повторить слова Кости, да, можно приехать так на специально оборудованное место.
2: У нас так и работает, на самом деле. При том, что впереди у нас огромное количество мероприятий на Красном Кольце. И ты вначале в самом практически задавал вопрос про количество и наполненность локаций на гонках патрульных экипажей, которые состоятся 6.06.2026. Там все круто, и 90 лет, и все дела.
1: Идеальная цифра.
2: Да. Суть в чем? Мы всегда рады новым комьюнити, и, допустим, успехом открытия летнего сезона 2026 явилась как раз-таки наполненность локаций, комьюнити разных представителей. У нас были представители клуба Ярнива внедорожное, да? Хотя, казалось бы, при чем здесь Красное Кольцо и внедорожное?
1: Не приехали на Красное Кольцо.
2: Да. Ярнива у нас была, у нас был джимни-клуб, у нас были представители клуба Искра, у нас были GDM-щики огромные, у них была крутая локация, автозвукеры, и мы им дали каждому свое место, и они там собрали свой контингент и весело провели отличное время. Что вам мешает попытаться найти общий язык с представительством нашей трассы и, допустим, какое-то мероприятие запланировать, провести это аккуратненько, тихонечко и, может быть, даже с каким-то элементом веселья. В свое время существовал такой проект, назывался он «Альтеза Дэй». И, во-первых, каждый год существовало это мероприятие, «Альтеза Клуб рос», и на данный момент, даже несмотря на то, что около 2 лет этого мероприятия не существует...
1: Ну, потому что «Альтеза» медленно сгнивает уже,
2: да,
1: просто.
2: Но на самом деле, да, «Альтеза Клуб» является красноярский, самым большим «Альтеза Клубом» страны. То есть люди ехали из других регионов для того, чтобы принять участие в этом мероприятии. Вот группа инициативных ребят на фоне вот общности и любви к марке автомобиля, да, к модели конкретной, они как-то превозмогали же, находили возможности, что мешает сделать вам это.
1: В общем, ребят, не изобретайте колесо. Красное, да, кольцо, все за вас уже давно придумали, приезжайте, договаривайтесь, и будет вам праздник. Коль, все-таки смотри, гонки, как мы говорим, да, это же всегда сопутствующий какой-то тюнинг автомобилей, увеличение мощности, добавление новых деталей. Как дела с законностью всего этого вообще обстоит? Потому что, сколько я знаю, ну, особо-то это делать и нельзя.
3: Ну, все верно. По действующему законодательству нашей страны, то есть вносить какие-либо технические изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, в конструкцию транспортного средства запрещено по-прежнему.
1: А какие штрафные санкции? Ну, допустим, едет автомобиль, вот стоит экипаж, да, и явно визуально понимает, что что-то с ним не так, что-то переделал, там турбина свистит, хотя не должна быть на этом автомобиле вообще. Какие действия будут принимать сотрудники в этом случае?
3: Ну, сотрудники будут действовать, исходя из текущей ситуации сложившейся, то есть при необходимости составления административных материалов, там и вынесения административного наказания, то есть такие меры будут приниматься в отношении того водителя, который, ну, нарушает требования действующего законодательства.
1: В общем, если вы сильно тачку переделали, ребята, все, это уже спортивный инвентарь. А вот на том, на чем сейчас лучше гонять, какие подходящие варианты, давайте в следующем выпуске поговорим. Пару треков на рекорде, мы вернемся.
0: Мы за культурное и безопасное движение. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Попутчики.
1: Так, ребят, очень быстрый эфир сегодня во всех смыслах. Про низколетающие самолеты на колесах разговариваем, про гонщиков, про местных, красноярских, да и приезжих тоже в том числе. Все-таки индустрия такая многолетняя, с культурой, с историей. И многие вот по практике там старых лет, по памяти фильм «Форсаж», пытаются выехать, похасанить на улицах. Напомним, что это небезопасно, этого делать не нужно. Вы можете не только убить сами, но еще и кого-нибудь за собой утащить. Коль, а вот для тех, кто... Но не послушали сейчас наши советы и все-таки решают погонять, пораздавать в Красноярске вот прямо на улицах. Что ждет их? Какие штрафные санкции? Какие наказания? Чем это грозит?
2: В первую очередь, то есть это грозит минимальной административной ответственностью за нарушение правил дорожного движения. То есть сюда можно взять нарушение правил расположения на проезжей части, нарушение правил маневрирования. Очень часто такие автомобили, которые любят... скажем так, покрасоваться в городе, это они обклеены тонировочной пленкой, то есть передняя полусфера. Сюда можно добавить отсутствие полиса. Нередко встречается отсутствие водительского удостоверения у водителя, который за рулем находится. Плюс, помимо административной ответственности, важно понимать, что существует уголовная статья, то есть которая предусматривает за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, предусмотрена там уже уголовная ответственность.
1: А что должно быть, чтобы ты попал вот именно под уголовное дело?
2: Ну, к примеру, если в случае того же неуправляемого заноса на территории города, если, ну, к примеру, камень из-под колеса выскочил, может что-то повредить, то есть повредить автобусную остановку, автомобиль, стекло дома, в человека может в конце концов отлететь, то есть какие-то действия, повлекшие тяжкий вред здоровью.
1: А есть вот такие товарищи, которые, видно, что боком идет, да, инспектор остановил, он такой, да, я случайно, меня вот занесло вот это вот летом на сухом асфальте. Бывает, кто-то пытается до сих пор так оправдаться?
2: Бывает.
1: Ну да. Кость, все-таки вот про гонщиков, да, вот люди, кто гоняют, люди, кто нравится, кто увлекается, и невозможно сейчас, опять же, с точки зрения закона, пинговать свои автомобили. Вот пара советов от тебя, как человека изнутри индустрии, на чем вообще лучше гонять? Молодым тигриным львам посоветую, что берем, на чем едем?
3: Я так долго на красном кольце, друзья, да? Да, слышь, так долго на красном кольце, я столько всего повидал, брат.
4: Короче, рассказываю, народ. Есть огромное заблуждение, что на красное кольцо нужно приезжать уже на готовых, затюнингованных, быстрых, мощных тачках. Но спустя вот уже сколько, 9, наверное, лет моей работы на этом объекте, я понимаю, что для того, чтобы начать свой гоночный путь, вам, во-первых, просто надо определиться все-таки с дисциплиной. Ну, чем вы хотите заниматься изначально, да.
1: Ты, кольцевик, дрифтер, да, дрэггер.
4: Чьих будешь, да. Причем, кстати, нередкий случай, когда люди просто переходят из дисциплины в дисциплину, а еще и потом в течение, допустим, там летнего сезона условно, они принимают участие и в тайм-атаках, и в мотогонках, там, и в водокачку гоняют, и в дрифт-баттл летний.
1: Или как ты вон джипника себе взял, в лес по грязи поехал покататься.
3: Да, все, я закончил с этим, брат. Я нагонялся.
4: Рассказываю, короче, как весело провести время на красном кольце. Есть вот это заблуждение, что нужна крутая, мощная тачка. На самом деле нет. Из последнего опыта, из прошлых бесплатных заездов, вот с прошлых выходных, я вам расскажу сейчас быстренько историю. Приехали ребята на Лексусе, на Эриксе, достаточно свежим, попробовали на нем погонять, но так как там большое колесо и масса автомобиля достаточно большая, все веселье заканчивается буквально на 5-6 кругу. А мощности, представляешь, сколько там еще и гибридный он там. Казалось бы, он должен быть быстрее, чем кто-либо. Но парней по времени обгонял парнишка на стоковой «Ладе Калина». Пам-пам. Казалось бы. Да, пам-пам. Причем очень серьезно обгонял, типа секунды на 3-4.
1: На полтора круга сразу.
4: Ну да, на полтора круга. Почему бы и нет? Можно и такое сравнение дать. О чем это говорит? На самом деле, как говорят, не в большом моторе дело, главное обладать умело. Вот. Вы круто можете провести время на стоковых платформах, которые вы можете использовать в городе без каких-либо наказаний. Это абсолютно гражданские автомобили, которые, по сути, даже тюнинговать никак не надо. Все, что нужно делать, и это мы уже из года в год именно вот здесь, в этот микрофон говорим, все, что нужно делать, это просто поддерживать свой автомобиль в хорошем техническом состоянии.
1: Ну, и резина, все. Резина, мне кажется. Это все-таки
4: резина, обслуженные тормоза и просто не вытекающие из автомобиля жидкости. Ты приезжаешь и получаешь огромное количество удовольствия, а еще ты можешь приехать на своей машине, привезти своих друзей, вы можете очень круто провести день, но, скажем так, в неком гоночном прелюбодействии с автомобилем вы можете все по очереди попробовать свои силы. Это нередкий... Спасибо. Да, классно получилось.
1: Хорошо, хорошо это было.
4: Да. Простые примеры на данный момент. Что можно взять молодым пацанам и как провести время на Красном кольце? Да покупайте Калину первого поколения на Шестнарике, приезжайте, катайтесь, кольцевые гонки. Резина, которая вам нужна, это какая-нибудь там, можно упоминать бренды?
1: Ну, которых в России нет.
4: Не-не, в смысле, ну, нашинские.
1: Да,
4: короче,
1: нашинские.
4: Суть, да, обычные бюджетные шины по типу там какого-нибудь там Виати, Кордиантов и прочего. Ну, что более-менее относительно не китайское. Китайские тоже шины подходят на самом деле, там надо поискать. Взяли обычную калинку первого поколения на Шестнарике, на обычной гражданской резе. Приехали 5-6 человек, покатались, получили удовольствие. В следующий раз вы возьмете что-то посерьезнее, покатаетесь. Сейчас огромное количество, несмотря даже на вот эту ситуацию с утильсбором, крутых платформ, которые достаточно дешевые. На самом деле они дешевые. Вы если начнете тачки свои тюнинговать и попадете вот в эту тюнинг-яму, вы потом меня вспомните, и я вам буду говорить о том, что я говорил, что я буду говорить.
1: А я предупреждал.
4: Да, я предупреждал. Крутые платформы и яркие, что важно, это Suzuki Swift Sport 1.4 турбо 140
1: сил. 140
4: сил,
1: да.
4: Все.
1: Это...
4: Резина, обслужи тормоза, катайся с кайфом. Mazda MX-5 четвертого поколения, она же родстер. Еще и кабриолет. То есть ты можешь приехать.
1: Еще и пожигание такое, да-да-да.
4: Да,
1: ты
4: можешь погонять.
1: Открыл, модный, поехал.
4: Потом ты можешь вернуться вечером в город, у тебя, знаешь, там, как после посещения картинга. Вот, кстати, опять же, крутая альтернатива. Если не перетягивать одеяло на Красное кольцо, крутейший картинг «Сила» открылся. Нельзя такое говорить?
1: Нельзя такое говорить.
4: Сильный картинг открылся.
1: Сильный.
4: Короче. А я бренд не упомянул, он не так называется.
1: Все, вот и не надо.
4: Короче, да.
1: Ну, кстати, да, нет, реально альтернатива показать на картинге. Кстати, пробовал сам, реально крутая штука, интересная. И самое, знаешь, что интересное? Физическая подготовка нужна для картинга. Здесь,
4: ты потом никакой.
1: Ты выходишь, просто... руки трясутся, ноги трясутся, все мышцы забили, ты устал, потный, мокрый и с такой улыбкой довольный на лице. Такой,
4: и ты, потом да, у тебя, представляешь, хорошо, есть фотки с кольца, где бы ты ни был там, и ты еще в социальные сети где-то выложил, и ты реально крутой в шлеме, понял, там в комбезике. А с города ты что получишь? Протоколы, фотографию с камер?
1: Ну, это фотосессия платная, ну, да, между прочим. Ну, да, да, да,
4: там
1: да,
4: качество не очень.
1: Ну и, кстати, вот ты говоришь про столько автомобилей. Вот, и действительно ведь с точки зрения практичности гораздо проще и дешевле починить стоковый автомобиль, чем уже что-то тюненное. Грубо говоря, если то же самое Калина, ты вот заехал в любой магазин, там, купил, что тебе нужно.
4: Свечи продаются в любом хлебном и подходят не только для автомобиля.
1: В гараже поставил все. Ребят, через пару только вернемся, о погоде сейчас быстренько расскажу.
0: Красноярск за безопасное движение.
1: Там теплее, точно не спеша, плюс 9 сейчас на термометре. По сообщениям Яндекс.Погоды должно подняться до 15 со знаком плюс. Небольшой дождь будет продолжаться сегодня в течение дня. То пойдет, то перестанет. Ветер дует северо-западного направления, слабый 2,5 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
5: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
6: 0+.
7: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Попутчики.
1: Попутчики.
2: Отличным составом, сегодня таким гоночным и усиленным проводим попутчики. Константин Субботин, Николай Мотин, мужчина, еще раз вам доброе утро. Как обычно, времени у нас не хватает, очень быстро прилетает эфир, без 5:11. Ну и давайте вот подытожим. Кость, впереди лето. Много интересных событий, много соревнований, много гонок. Прем на Красное кольцо, все дружненько.
3: Народ, во-первых, у нас на Красном кольце огромное количество различных дисциплин, и в летнем сезоне 2026 мы уже анонсировали

0: что это необходимо делать только в предусмотренных для этого местах. То есть и поезжайте к Косте на Красное кольцо и развлекайтесь там. То есть город — это не место для подобных развлечений. То есть в городе и за его пределами на междугородних трассах необходимо строго соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга и беречь жизни и здоровье.
1: Ребят, всем безопасного сезона. Гоняйте с умом и в правильных местах. Это были попутчики. Мы летим из Красноярска в Санкт-Петербург.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 62 920.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет, друзья! У нас четверг, сегодня 7 мая на календаре, вейкаперы на рекорде, и мы начинаем. Рассказываю вкратце, что будет за эти 4 часа, 2 гороскопа. Это точно рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать свои голосовые сообщения. С нетерпением мы ждем. Рубрика «Попкорн» — это про кино, игрушка за приз вейкаперов. И что это с искусственным интеллектом? Битва предстоит кому-то из вас. Ватафакты, курс направо, с юристом общаемся, горячие новости, ну и много-много обсуждений, юмора и всего интересного за это время произойдет за 4 часа утренних этих конкретно. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 7 мая 2026 года, четверг. Ну и важная дата сегодня для нас с ребятами, как минимум, это День радио. Сегодня 131 год, как празднуется. Поэтому, если есть у вас знакомые люди, которые как-то связаны с радио, поздравьте их обязательно. Это важный праздник. Нас можете поздравить от всей души. Ну и, конечно, давайте сегодня для рубрики «Есть повод», точнее, рубрики «Я в эфире», так и сделаем. Сегодня

0: каждый попробует себя радиоведущим. Голосовое запишите в чат мобильного приложения Рекорда, мы через минут 20 их будем слушать. Вот просто представьте своему региону, не знаю, поздравление какое-то скиньте, погоду обозначьте, представьте, что бы делали вы, если бы вы были радиоведущим голосовым, это запишите. Мы ждем и поставим. День президентского полка у нас сегодня также. День распахнутых окон, что тоже неплохо. День физика, Аня, сегодня.
1: Физика?
0: Физика.
1: Это самый сложный для меня предмет был в школе.
0: Не ИПшника, а физика.
1: А, ты про это? Такой праздник физического лица?
0: Это шутка, ты что?
1: А, ну ладно, подожди, я вспомнила, представляешь, Леонид Андреевич.
0: А, так.
1: Преподаватель по физике и информатике.
0: Вот, до сих пор, наверное, тоже такой Аня Кирсанова где-то проснулся, сейчас говорит. Всемирный день пароля сегодня. А, вот какой праздник.
1: Так, как мы день радио-то будем отмечать?
0: Все просто, голосовыми будут записывать нам радиоведущие, наш только что испеченный в чат мобильного приложения Рекорда. Конечно, каждый попробует себя радиоведущим, я же сказал. Всемирный день пароля, поменяй. Вот я про что, если мало ли, есть такая функция, в каждом телефоне видно, какой пароль угнали или могли угнать. Не игнорируйте, в айфонах точно есть.
1: А ты был в нашем новом планетарии?
0: Нет, я даже не знаю, что у нас планетарий есть.
1: У нас их два, есть старый и новый. Сегодня просто Международный день планетариев.
0: Ну,
1: там
0: классно.
1: Красиво. Там классно. Ложишься в пуфик и залипаешь на небо. А там показывают.
0: Это точно планетарий?
1: Точно.
0: А не улица Петербурга?
1: Точно.
0: Точно. Вейкаперы на Рекорде. Погнали.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 7 мая прямо сейчас.
2: Овны, позвольте себе побыть щедрым. Небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем.
3: Тельцы, нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить это.
1: А близнецы, если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же.
2: Раки, действуйте, если не боитесь, что кусочек вашей личной жизни может стать достоянием общественности.
3: Львы, сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаление.
1: Девы, поработайте мозгами сегодня, вдруг что путное выйдет.
2: Весы, позаботьтесь о парусах и руле, ветер же будет обеспечен высшими силами.
3: Скорпионы, сегодня вам стоит с особым вниманием отнестись к тому, что вы говорите.
1: Стрельцы, ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится под влиянием Луны.
2: Козероги, вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве, и дорогу выбирать придется не только для себя.
3: Водолеи, нынешний вечер лучше провести в тихом семейном кругу или среди друзей.
1: Рыбы, сегодня стоит начать что-то глобальное. Всем хорошего дня, друзья. Рекорд.
4: Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подарки. Подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Напоминаем, что скоро слушаем ваши голосовые. Сегодня день радио, и каким бы вы были радиоведущим, записывайте голосовое, где, как не на радио, его включить и послушать. Есть возможность, уникальная у каждого. К новостям. Россияне начали увлекаться судебным туризмом.
1: Поехать в чужую страну, посидеть в качестве присяжных?
0: Нет, все гораздо проще и более по белой схеме. Люди ходят на открытые заседания ради эффекта сериала в реальной жизни. Новый вид досуга, для которого не нужно быть стороной дела или имеет специальный статус, особенно популярны разводы, разделы имущества, долги или громкие уголовные дела. Чтобы попасть в зал, нужно прийти туда как слушатель. Увлекаются этим чаще всего домохозяйки, ну и другие подтягиваются. Говорят, о, классно, как в жизни.
1: Надо записываться. Надо, кстати, сегодня у нас будет рубрика с юристом обсудить, как попасть. Мне кажется, это реальная тема.
0: Ну, интересно вообще. Люди таким образом, возможно, изучают право.
2: Следующий этап это когда «И я протестую!» Я был свидетелем этого, я против. Кто такой? Не знаю.
0: Представляете, реально одна из домохозяек настолько натаскается на этих делах, что она самым крутым адвокатом станет.
1: Вот это, мне кажется, я могу стать.
0: Кем-то настолько не была уже.
1: Ну да. А что плохого? Надо в жизни все попробовать.
2: Представляешь, Аня заканчивает речь. Именно поэтому мы невиновны. И Светка спрашивает, извините, это кто? Я не знаю, кто это. Она просто встала и взяла слово.
0: Вообще классно. Давайте реально сходим как-то. Давайте,
1: это реально.
0: Мне тоже интересно стало посмотреть.
1: Давай посмотрим суд, который рядом с нашей работой, чтобы мы могли после эфира сгонять.
0: Там, понимаешь, там не как туроператоры. Пальцем в небо нельзя тыкнуть. Там есть дела, на которые можно прийти, на которые нельзя прийти.
1: Мы, естественно, все выясним. Я говорю, давай начнем с расположения.
2: Есть схемка получше. На 100%. Кто-то из нас должен стать обвиняемым.
1: Это будешь ты?
2: Один будет свидетелем, а другой будет адвокатом.
0: Мы пойдем дальше. Другой будет его защищать.
2: Да.
0: И один пойдет свидетелем, который
2: будет
0: свидетельствовать.
1: Я защита.
2: Хорошо, я, ладно, так уж и буду обвиняемым.
0: О, все, сейчас пятерочку идем, воруй.
2: Да, согласен.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Чебоксарах после массированной атаки ВПЛА 5 мая повреждены около 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и колледж, сообщил глава Чувашии. Погибли 2 человека, еще несколько десятков пострадали. В районе введен режим ЧС, а масштабные мероприятия ко Дню Победы отменены. Минпромторг планирует продлить срок службы самолетов Суперджет 100 и ищет подрядчика для соответствующих работ. Речь идет об увеличении ресурса полетов, налета и общего срока эксплуатации. По данным СМИ, стоимость проекта может составить до 4,5 миллиардов рублей. Завершить его планируют к концу 2028-го. Американский рэпер Kanye West выступит в Грузии в июне 2026-го. Концерт запланирован на 12 июня и должен пройти на стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси. Афиши уже появились на местных билетных площадках, несмотря на то, что часть недавних выступлений артиста в Европе ранее срывалась. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале Radio Record в Max.
0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.

0: День радио сегодня, и ваши голосовые сообщения сейчас будут звучать на всю страну. В первую очередь же мы празднуем этот день благодаря всем радиолюбителям, правильно же? Благодаря слушателям, это же очень важно. Чем больше у радиостанции слушателей, тем дольше оно вещает. Но это же не секрет ни для кого, действительно. И спасибо вам, в первую очередь, вы крутые. Поехали к голосовым. Василий, с него начнем.
1: Дорогие вейкаперы, привет вам из Беларуси, из города Гродно. Поздравляю вас с праздником, с Днем Радио. Всегда рад вас слышать. Дарите улыбку, счастье. Спасибо вам.
0: Да тебе спасибо.
2: Пожалуйста.
0: Андрей.
3: Всем доброе утро. Всех с праздником, День Радио. Это замечательный праздник. Я лично к нему тоже очень причастен. Имею и радиолюбительский позывной. И в радиотехническом колледже работал преподавателем 10 лет и учился на профессию радиоаппаратостроения. Мама у меня работала телефонистом на АТС тоже лет 10. В общем, всех-всех-всех с праздником. И хочу привет передать команде Z and E, которые продают припой радиолюбителям на Валберес. Вот, в общем, все, что связано с радио, всем огромный привет и поздравления.
0: Нифига себе. Андрей радио больше, чем мы. На самом деле. Даже по профессии.
2: А Танюша из Красноярска поздравляет нас с Днем Радио и себя поздравляет. Ей сегодня 37.
0: Танюша, с днем рождения. В день радио родилась. Вещай. Пусть никто тебя не останавливает. Поехали дальше.
4: Доброе утро и доброго дня. С вами стандартное радио первого подъезда нашего жилищного комплекса. Холодная и горячая вода сегодня будут подаваться в стандартном режиме. Всех с днем радио и прекрасного настроения.
0: Ну вот она пошла вкуснятина.
5: О, а как хорошо им позвонить туда и выиграть что-нибудь?
0: Это потом.
2: Из лифта.
0: Николай.
6: Всем привет, друзья! Это Рекорд FM и город Саратов. Меня зовут Николай, в этом часе буду с вами. Первым делом поздравляю всех с Днем Радио, всех радиоведущих, всех причастных и всех-всех. Желаем всем прекрасного настроения и отличного дня. Заряжайтесь энергией вместе с нами и слушайте прекрасную музыку. В Саратове 27 градусов. Поехали!
0: У нас же есть региональное вещание постоянно. Посмотрите, сколько у нас ведущих.
2: У меня такое ощущение, что это сейчас была дипломная работа какой-то федеральной.
0: Круто.
5: Но он не до конца же поздравил. Надо поздравить причастных. Где и причастных? Сложно подчиненных.
0: Валентин.
7: Доброе утро, вейкаперы. А я хотел бы поздравить наш прекрасный город Павловский Посад, родину платка, с прекрасным солнечным днем, который сегодня обещал прогреться до 26 градусов.
2: О, хорошо.
7: И всем приятного настроения.
0: Ай, ну спасибо тебе.
2: Реально, где-то уже купаются и загорают.
0: Михаил.
8: С днем радио, дорогой Рекорд. Спасибо, что вы есть этим утром.
0: Гришка.
9: О, Рекорд, здорово.
0: Здорово.
9: Я вас с днем радио. Желаю вам процветания, чтобы слушатели наполнялись каждым днем. И музыка была с каждым разом все мощнее и мощнее. И хочу заказать трек в эфире Major Lazer, James Hype, Number One. Потому что вы номер один танцевальная радиостанция страны.
0: Не соврал. Все верно.
5: Чтоб вышка стояла и деньги были.
0: Лентано офишл.
10: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. А я бы хотел бы работать на рекорде и быть четвертым вейкапером. Как бы это звучало. Вейкаперы на рекорде. Никита, Стас, Рыжий и Челентано.
0: Прямо сейчас включаю Major Lazer Number One. Погнали.
11: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 7 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 12. Ветер северо-западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: вейкаперы представляют. Кинорубрика «Попкорн».
1: Друзья, Радио Рекорд на волне. Я Настя Никитина. Заваривайте чай, садитесь поудобнее. Сейчас я расскажу все, что скрывают ваши кинотеатры. Погнали! Народ, 7 мая в кино британская сказка «Вверх по волшебному дереву» с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой. Семья переезжает из города на старую ферму. Мама-инженер проектирует теплицу, папа-мечтатель варит томатный соус, а младшая дочь находит дерево, на вершине которого спрятаны порталы в миры сладостей снов и вечных дней рождений. Реальность здесь уютная, бытовая, а волшебство нарочито театральное, бутафорское и оттого еще более очаровательное. Страна вечных дней рождений похожа на гигантский торт, все танцуют, а Ребекка Фергюсон в роли злой ведьмы добавляет обаятельной театральности. Эндрю Гарфилд – настоящий отец-волшебник, который верит в мечту. Визуал напоминает и «Волшебника страна Оз», и «Хоббитские норы». Это семейное кино для тех, кто скучает по сказкам, где чудеса в каждом углу деревянного дома. Смотрите в кино 7 мая. После такого хочется верить, что чудеса возможны даже без портала. 9 из 10, 6+. Друзья, если вы соскучились по качественной ирландской чертовщине, ловите хоррор «Хокум» уже 7 мая в кино. Писатель Ом Бауман едет в глушь, чтобы развеять прах родителей. Но вместо тишины и покоя находит настоящий ад, устроенный местной ведьмой. Главную роль сыграл Адам Скотт, тот самый герой из «Разделения». И он здесь не комичный офисный работник, а грубый писатель-алкоголик. Критики в восторге от такого перевоплощения. На Rotten Tomatoes 94% свежести. Первые 16 рецензий называют фильм по-настоящему страшным. Правда, есть мнение, что авторы слегка переборщили с пугалками. Но тех, кто любит, чтобы из-под кровати кто-то вылезал, это точно порадует. Режиссер Дэмиан Маккарти, автор «Астрала Медиум» и других жутких историй. Смотрите «Хокум» в кино 7 мая. Расписание билетов уже на сайтах. Мои 9 из 10 – достойная пугалка. 18+. На этом все. Я Настя Никитина. Это Радио Рекорд. Включайте громче и не бойтесь темноты. Пока.
0: Кинорубрика «Попкорн». Каждый четверг в «Вейкаперах» на Рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра. 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы продолжаем.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
3: О, приветики, пистолетики. У нас четверг, 7 мая, день радио.
1: Да, в этом часе играем. Мобильное приложение рекорда установите обязательно. А мы пока к новостям. Там мужчина второй раз женился на потерявшей память супруге.
3: Мимишная новость.
1: Очнувшись, мимишная. Из комы женщина не помнила ни мужа, ни детей. Вот, и восстановление шло долго, но супруг не отступил. Вместе с детьми организовал повторную свадьбу, чтобы заново подарить ей любовь. Все сработало, она заново его полюбила. Представляю, второй раз добивался этой девушки.
2: Наверное, первый раз был непросто. У него был шанс.
3: Ребята, вы кто?
1: Что?
3: А вы кто?
1: Мы кто? Твои коллеги. Так.
3: Что?
2: Разыграла эту карту.
3: Ну, прикольно, кстати, можно же вообще всегда так. Может, она, кстати, правда.
1: Как-то можно и заиграться, знаешь. Это он начал этот путь.
2: То есть, на самом деле, думаешь, она не потеряла память, дала ему шанс и сама такая думает, ну, ладно, уйдет.
3: Просто хочу еще раз оливьешку на свадьбе.
1: Она просто захотела повторить это событие в своей жизни, потому что оно памятное, оно красивое. Это очень замечательное событие. И мы будем обсуждать, какое событие вы бы повторили в своей жизни. У нас есть вариант, кстати, свадьбы.
3: Кстати, свадьбу с удовольствием, мне кажется,

0: люди повторили, поэтому и существуют там десятилетия, двадцатилетия отмечают, ну, чтобы собраться еще разочек, или
1: конечно,
0: мишечка.
1: Они же долги за ту свадьбу уже отдали.
2: Кредит выплатили.
1: Или эта кофеварка сломалась.
2: Первое свидание, у нас есть вариант голосовалки, может быть, с каким-то человеком, это важно, нам напишут про это. Какой-то экстремальный случай из жизни, да, прыжок с парашютом, кому нравится, может быть, повторил бы это. Вот тебе испытал первые эмоции. День зарплаты хоть каждый день, у нас есть такой вариант голосовалки. Мы уверены, что
0: он победит. А вот мне интересно, что Никита Бурягин повторил. Мне кажется,
1: так.
0: Вот это самое в своем автомобиле.
1: Так, вот это. Переключение скоростей, видимо.
2: Новую коробку, когда установил, наверное, ох, ехала.
1: Переобулся, такой, ох, еще раз бы повторил.
2: Не вспомню такого события, если честно. Надо подумать, да.
0: А ты вспомни, когда у тебя был фрисон, вот эти мурашки по телу, когда вот это удовольствие от какого-то любого события, может, тебя кто-то порадовал, и ты бы просто хотел бы еще раз испытать это.
1: Поспать, судя по всему. Вот это я бы повторил.
2: Вот это событие.
1: Вот это, да. Там и мурашки, и вообще расслабление прекрасно.
0: Это не событие, это ежедневная рутинка.
1: Поверь мне, иногда это событие.
2: Может быть, да. Какое событие вы бы повторили, друзья? Напишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: На Рекорде.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы. Я вспомнил событие, которое я хотел бы повторить в своей жизни.
2: Так.
1: Но оно очень грустное сегодня для меня. Вот
2: да, давай.
1: Сегодня, когда «Авангард» взял Кубок Гагарина. Вот это событие я бы очень хотел повторить, mm-hmm. но не в этом году. Не смеяться.
3: Так, я ее... Кто сказал? Кто смеялся?
1: Сегодня не смешной день.
2: Почему?
1: Потому что. Какое событие?
2: А, вчера же был...
1: Так!
2: Я понимаю, чем закончилось.
1: Все, давайте про хоккей не будем ближайшую неделю хотя бы. Какое событие вы бы повторили? Мы обсуждаем, вот, жизнь Флюра написала в масштабе, видимо, в каком-то. 20-летие рекорда кактус бы повторил. Что там было на 20-летии такого, что можно было бы повторить, и мы не знаем?
3: Была? Я была.
1: И что там было?
3: Вот пытаюсь вспомнить.
1: Кактуса помнишь там?
2: Слушай, видимо, было что-то грандиозное, раз они не помнят.
1: Да, да, пиратскую станцию, вот, Сириус бы, Тимох повторил. У нас есть вариант голосовалки, кстати, мероприятия.
2: Скоро же повторится, все нормально.
1: Да, да. Евгений День, Юрка. Он каждый день едет на работу, чтобы заработать на проезд на завтра, да, вот. Это точно, говорит, не хочу повторять День Юрка.
3: Я помню радостный момент, когда я поступила, как был автомат у первого вуза, я туда кинула монетку, и по телефонному автомату звонила маме в Вологду и говорила: «Мама, я поступила!» Ну, в общем, я бы повторяла такие классные моменты, когда внутри сердечко от счастья разрывается.
1: Вот те эмоции, да, пережили еще раз. Елена пишет...
3: Слезы радости.
1: Елена пишет: «Ухаживание мужа было волнительно и потрясающе. Те самые незабываемые эмоции». Видите, как? Сейчас столько романтика у нас будет.
3: Я тут поняла, что я хочу повторить пляски на столах.
2: Давай без нас, ладно?
1: А я думал, кайот закрыли.
3: Нет, хочется реально в клуб, где вот плясать на столах можно. Потому что потом понеслось какие-то клубы, где постоянно подходит охранник, говорит: «Нельзя у нас, надо». Да не весело, на столах плясать круто.
2: Девушка, не надо.
3: Не, я помню заведение, где даже разрешали это как бы и наоборот.
1: Сейчас запрещено или что?
3: А сейчас во многих местах почему-то запрещено.
1: Вот, наверное, из-за вас, потому что...
2: Уж там люди сидят, наверное.
1: Следы, да. Дмитрий пишет: «Меня тут забанят, если скажу». Ну, давай так, если напишешь, не забанят. Да. Может быть, там что-то, эх, прям такое интересное.
2: Ну, на всякий случай, скажи, кто это, я, если что, отправлю сразу.
1: А так, что там еще у нас из историй? Хотелось бы еще раз поучаствовать в недельной игре ночного квеста «Encounter». Андрей Кош, 73.
2: Ой, это прикольная же штука.
1: Ты участвовал?
2: О-хо. Что-то похожее, да, было.
3: Отец Никон пишет: «Как-то в очень грубой форме послал начальника на три веселых буквы, и меня уволили». Ну, вы знаете, я бы повторил, и не раз.
2: О, да, это же всегда...
1: Именно этого человека или любого начальника,
3: вот
1: это,
3: да,
1: тоже важно.
3: Вот, да, вопрос.
1: А какое событие вы бы повторили, мы обсуждаем, а вы пишите в чат мобильного приложения «Рекорда».
3: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
2: И группа «Радио Рекорд» ВКонтакте.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении «Рекорда». Канал «Pirate Station». Канал Breaks. Канал Liquid Funk. Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама.
4: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
5: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
5: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: выбери.
1: А мы играем с кем-то из вас через минут 10, поэтому прямо сейчас пишите слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Если хотите оказаться в прямом эфире сегодня в такой знаменательный день для нас и для вас, всех поздравляем, День радио сегодня. А мы пока обсуждаем, какое событие вы бы повторили из своей жизни, вот прям приходит в голову оно.
2: То люди почему повторяют свадьбу, и еще классно они делают венчание, например, через какое-то время, да, когда проверили свои отношения уже временем, после ЗАГСа идут еще и вот повторяют в церкви.
1: И, Евгений, много хороших, интересных, забавных моментов было в жизни, которые хотелось бы и можно повторить. Никогда не повторишь, к сожалению, первый выпускной, срочную службу в армии. В армии отслужил бы еще раз, честно, даже без имеющегося опыта, написал Евгений.
2: Прикольно.
3: Но у кого-то была служба, как сказать, давай так скажем, интересная.
1: Ну, да, да.
2: Так, доброе утро, радио. Андрей поздравляет нас с днем радио и по доброй традиции отмечает с нами свой день рождения. Ничего себе.
1: С днем рождения.
2: Мы будили его еще на первые пары в институт. Сейчас ему уже 35, и мы будем его дочь в школу. Ух ты, я бы хотел повторить знакомство с вашим радио и те позитивные эмоции, которые вы мне дарили и дарите уже многие годы. Я сейчас вспомнила, что тоже Nokia, наушник, там было радио, и я ехала в вуз на троллейбусе, потому что в метро не ловила радиостанции. Просто ехала на троллейбусе, чтобы слушать радио.
3: Получается, мое радио, которое проходит через династию.
1: Доброе утро.
2: Радио династия. Красиво, кстати.
1: По-моему, есть. Александр сделал рекламу.
2: А есть радио родословное?
1: Пока нет. Вот это можешь забрать. Александр пишет. Доброе утро. С днем радио. Говорит, все, хотел бы повторить два события из своей жизни. Поездку со своей девушкой на Украину в 2006 году. Было много хороших событий. Поездку на море Лазаревское в 2009 с той же девушкой, но уже в статусе супруги. До сих пор вместе. Две дочки. До сих пор любим друг друга. Замечательно. Красавчики. Ребята, красавчики, реально молодцы.
2: Я бы отучился, но только не в начальных классах, а в институте. Самое беззаботное время, ничего не было, но все было.
3: Слушайте, а я вот один раз подумал, что будет, если бы вернуться, ну вот во времена учебы, смог бы так, ну я бы вывести то же самое, что произошло. Потому что очень много моментов, когда мне подфартило.
1: В нынешнем возрасте ты имеешь?
3: Нет, вот я такой говорю, вот бы вернуться назад, да, там вот исправить какую-то вещь. Но если остаться в том времени, я же другие вещи не смогу закрыть.
1: Назад в будущее только что увидели. Друзья, мы обсуждаем, какое событие вы повторили, вспоминаем. Пишите подробности этого события в чате мобильного приложения «Рекорда».
2: В телеграм-канале «Радио Рекорд».
3: И группе «Радио Рекорд» ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На «Рекорде».

0: Рекорд. Новости.
1: В России за первые три месяца этого года аннулировали около 8 тысяч ВНЖ. Это почти вдвое больше, чем годом ранее, сообщил Вячеслав Володин. Одновременно сократилось число новых разрешений. РВП и ВНЖ выдают заметно реже, а общий миграционный поток снизился. Российские власти рассматривают введение заградительных пошлин на импортную мебель из недружественных стран. По данным СМИ, ставки могут составить примерно 35-50%, что должно дать ценовое преимущество отечественным производителям. В отрасли отметили спад производства за прошлый год и ожидается, что новые меры поддержки могут немного увеличить выпуск. Пхеньян изменил конституцию, убрав упоминание о воссоединении с Южной Кореей и закрепив курс на существование двух отдельных государств. В документе уточнили, что территория КНДР граничит с Республикой Корея, а также Ким Чен Ын официально закреплен как глава государства. А в тексте прямо указано, что он контролирует ядерные силы. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Успел.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
16: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
18: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения и оформления от кредита.
5: предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
19: В ленте.

0: вейкаперы на рекорде. И что это?
1: И бороться с искусственным интеллектом сегодня будет Александр. Саша, привет.
2: Доброе утро, вейкаперы, доброе утро.
3: Доброе. Из какого ты города, Саш?
2: Пенза.
1: Круто. Саш, мы здесь обсуждаем события в жизни, которые хотелось бы повторить. У тебя есть такое? Можешь озвучить его.
2: Сейчас даже я не вспомню, наверное.
4: Так.
2: Может, еще бы раз жениться на своей супруге.
3: Ой, как хорошо.
1: Романтично, хорошо.
3: Венчание, но... Человек,
1: мужчина влюблен, да?
3: Ну. Либо юбилей.
1: Круто. Саш, у нас игра против искусственного интеллекта. Есть возможность выиграть приз. Что-то исполнить тебе, а тебе нужно отгадать, что же зашифровано в этой песне. Ты готов?
2: Я попробую.
1: Все, тогда слушай внимательно, трек пошел.

0: Вот с таким дропом у нас трек у искусственного интеллекта. Ну что, Саш, как ты думаешь, что это?
1: Я немножко не расслышал, но мое предположение — отпуск, наверное.
0: Ну, практически. Ну, умный горобок, тумблер, повернешь, поет. Сегодня день еще.
1: Радио.
2: Ну, конечно!
0: Радиоприемник.
2: Что мы можем загадать в день радио?
0: Если быть точнее, мы тебя поздравляем. Приствой перед, переты и приветы передавай кому хочешь.
1: Ну, привет всей Пензе. Вам спасибо. Кстати, у меня тоже сегодня праздник. Я служил в президентском полку.
0: О, с праздником, Саш!
2: Вот это тоже.
1: Спасибо.
2: Поздравляю. Ну, я привстала.
1: Ну и всех-всех россиян с хорошей погодой.
0: Круто, спасибо. И вы, друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призовые каперы.
3: Вы каперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в четверг, 7 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 12. Ветер северо-западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи и заказывай в «Терри Групп».
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record. Вейкаперы.
1: Мы обсуждаем, какое событие из жизни вы бы повторили. Вот, опять же, Арлен пишет, я бы повторил свой выпускной, когда я грузил в такси изрядно выпивших своих родителей в такси уже утром. Таксист еще спросил, у кого выпускной-то был в итоге? Веселая история.
2: Я бы повторил матч «Спартак» и «Наполи» в Лужниках, 90-й год, на котором был с отцом, когда великий Диего Марадона не забил в послематчевой серии пенальти, и «Спартак» победил. Тогда таких шоу не делали на стадионах, но эмоции были за гранью. До сих пор храню билет с этого матча.
1: Аня бы вот повторила экзамен на права, когда ты заехал после сдачи правил на ледяную горку на ВАЗ-2114 и довольное лицо инструктора. Ну а второе, свой первый телефон. Все это испытывали, да, когда он появился? Кстати, да, первый телефон был. Важное такое событие.
3: Ты думаешь, кого бы внести туда, в эти список?
1: Ты включаешь будильник, знаешь, чтобы он звонил у тебя.
2: Перезвони! Вот это классно было, вот 5 секунд бесплатных. И мы успевал сказать, встречаемся там-то, там-то, востока-то, востока-то.
1: Подожди, скоро.
2: А, да?
1: Ты подожди чуть-чуть,
3: скоро так и будет.
2: Хочется вернуться в то время, когда в мне разблокировано воспоминание. Мне вчера подружка объясняла, ну вот что если сети нету, да, и связи, как смс-кой переводить деньги на карту, вы помните?
1: Научилась?
2: Да, я реально прям говорю, ну-ка давай, расскажи, чтобы, если что, быть...
1: Парковку там... можно так оплачивать
2: да,
1: еще.
2: Да, через смс.
3: Чего,
2: помните?
3: Через смс?
2: Да. Да, да, на карту можно, не на телефон, а на карту именно банка перевести платеж по смс.
1: Но будьте внимательны, мошенники, опять же, не спят, поэтому будьте бдительны.
2: Да.
1: Так, какой момент я бы хотел...
2: Хочется вернуться в то время, когда в Архангельске был электротранспорт, прокатиться на твердых сиденьях трамвая, постоять на задней площадке троллейбуса.
1: Ага. А я бы хотел поподпрыгивать в автобусе. Знаете, старые были автобусы, когда ты встаешь сзади этого автобуса, и вот он на горочку подъезжает, и тебя прям чуть ли не к потолку подносит. У меня никогда так не получалось с современными. Да, да, да, вот это круто было.
2: А я хочу на автобусе гармошки прокатиться, вы помните?
1: Так это сейчас можно сделать.
3: Есть.
2: Я не видела, есть, да? Мне всегда нравилось стоять вот в этом...
1: гармошке самой.
2: Вот в этом кишке, да.
3: Все, гармошки, их сейчас очень много.
1: Он прокатись со Стасом, он и все.
3: Да, я знаю, столько маршрутов.
2: Стас со мной не ездит, и я с ним не поеду.
3: Вот старые автобусы, их называли скотовозы у нас. Потому что я объясню, почему. Потому что они выглядели так, как будто, знаете, как будто хлев на колесах, понимаете? И вот, когда ты на кочках подпрыгиваешь, мы один раз так распрыгали, что ему пришлось притормозить, потому что очень сильно его начало шатать.
1: Да.
2: А я в трамвае на место кондуктора садилась, потому что печка под этим местом.
1: А деньги брала?
2: Нет.
1: Не догадалась. Какое событие вы повторили? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: Группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы. На Рекорд.

0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консалитом и активацией визовой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения, подробнее организации и правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: Вы каперы!
3: На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Всем привет и доброго утра. У нас 9.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде. Еще 2 часа с тобой будем.
3: Прекрасного начала дня и продолжения рабочей недели.
4: Всем привет, друзья. 7 мая. Сегодня отмечаем День радио. А в этом части с удовольствием поможем вам с юридическими вопросами. Все вопросы анонимно. Куда присылать? В чат мобильного приложения Радио Рекорд.
2: Так, пока к новостям. Зумеры, молодое поколение, опаздывают на 10 минут и считают, что пришли вовремя. Это подтверждает новое исследование. Они переписывают
4: историю,
2: да, можно сказать. Согласно свежим данным, почти половина молодых людей в возрасте от 16 до 26 лет не видят разницы между пунктуальностью и 10-минутной задержкой. Почему так? Старшие зумеры выходили работать в разгар пандемии из-за удаленки и постоянного ожидания, пока все подключаются к созвону. Опоздание стало нормой. Вот как это оправдали исследователи. А зумеры говорят, ну это не опоздание, это просто задержка. Мы и преподождали 15 минут максимум, как и вы завещали, а потом и уходили. В общем, это же всегда было на самом-то деле.
3: Ну правильно, да. А потом депремы просто ведут и посмотрим, как они это оправдают.
2: Депремы. Веселое слово. Но не веселое событие.
3: Такие, а почему меня уволили, как бы, да? Вот как бы хотелось бы узнать. Ну, братан, ты опоздал на год.
2: Зависит, наверное, от встречи. 10 минут в данном случае. Если встреча с друзьями, наверное, это не опоздание. На работу тоже я бы не штрафовал.
4: Ну нет, просто есть разные отношения, реально. Есть люди,

0: пунктуальны, их раздражают, когда все остальные опаздывают. А если вот как зумеры, у них менталитет, и они так думают, для них норм.
1: Если работа начинается в 10, скажите им, что в 9.50 она начинается.
2: О, вот знаете, что я заметил? Не у всех людей, но вот у очень пунктуальных людей, которые вот драконят вас за каждую минуту, грубо говоря, опоздания, когда опаздывают они, тем более по неоправданной причине, они не видят в этом проблемы.
1: Ты им сейчас об этом напомнил.
2: Всем, да, как будто бы, знаешь, такие, ну, другие опаздывают, вот и я опоздал, не надо меня гнать. Но если твой принцип никогда не опаздывать и всех за это кнокать, ну, тогда сам не опаздывай.
1: Вот такой вывод.
3: Вейкаперы. На

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: рекорды. Вата-факты.
1: Первый на подумать. Прям такое. В 1976 году итальянский экономист Карло Чиполло опубликовал эссе под названием «Основные законы человеческой глупости». И первый из них гласит: «Всегда и неизбежно люди недооценивают количество глупцов вокруг них». Представляете? То есть вот...
2: А зачем мне тратить время и оценивать вокруг
1: умственные способности? Не трать, пожалуйста, не нужно. Не хочешь — не трать, все. Мы потратим, ты — нет.
3: Слушайте, в психологии есть одна из бритв, которая отсекает лишние суждения. Ну-ка. Их так называют. И там говорит, что не надо видеть злой умысел там, где можно объяснить все глупостью. То есть мы думаем, что люди иногда делают какие-то злые поступки, да, то есть, ага, они такие целенаправленно кому-то вредят, там вот они...
2: Продумывают...
3: Да, ты думаешь, ах ты тварь, а это иногда, типа...
2: Просто по глупости, да.
3: Ну, некая глупость, либо заблуждение человека в том, что он, в принципе, делает.
1: Я жду, пока ты дополнишь фразу, так поднимем же бокалы, за что...
3: Были бы бокалы, подняли.
1: Да.
2: За день радио!
1: В Швейцарии нельзя иметь одну морскую свинку или попугая. Это закон.
3: Почему?
1: Это, оказывается, это очень социальные животные, и содержание их поодиночке считается жестоким обращением. Поэтому там ни одну морскую свинку вы не увидите вместе с попугаем дома.
2: А можно обойти закон, если свинку с попугаем в одной квартире содержать? Они, получается, две одиночки, ну, как бы в паре.
3: Так, а зачем тебе продукт их любви потом?
1: Летающий пушистый свинка.
2: Папу свин?
3: Свинокрыл.
1: Уже страшно даже. Эминем, мы помним все, легенда, да. Маршал. Когда Эминем стал весить около 100 килограммов, еще до того, как он завязал с алкоголем и другими штуками, он изменился до неузнаваемости. Однажды он услышал, как двое подростков спорили, он ли это вообще. И один из них сказал: да это не Эминем, он не может быть толстым. А я посмотрел фотки, он реально был толстым.
2: Я вот, ты сейчас удивилась, ты рассказываешь, я,
1: да,
2: не помню этого момента.
1: Он даже весил за сотку, и он прям такой...
3: Прям... О, жаробасик. Я смотрю на фотку на него.
2: А Стасик там радовался.
3: Не, Эминем прикольный чувак.
1: И представляете, смотивировали его фанаты. Говорят: да не, Эминем так никогда бы не располнил.
2: Прикольно.
1: Вот это факт.
3: Ну, он им зачитал потом.
1: Дис на них, да.

0: мы напоминаем, что можно прислать вопросы нашему юристу в чат мобильного приложения Рекорда. Все анонимно, не переживайте. Прозвучат они в прямом эфире, но мы не скажем, кто это написал. Чатик видим только мы в чате мобильного приложения Рекорда. Если делите наследство, может быть, автомобиль попал в аварию. Все происходит в этой жизни. И благо, что у нас есть такая рубрика онлайн, где вы можете получить консультацию. Ждем. Пока обсуждаем, какое событие вы повторили. Я повторил бы тот день, когда купил себе скоростной велосипед. Нулевой километр нам написал.
1: Скоростной велосипед — это... Это что? Что-то электрическое? Я их все время не различаю. Знаешь, что говорят, типа, скоростной велосипед, горный велосипед, трековый велосипед. Скоростной — это который с тоненькими колесиками вот этот...
0: Который скорости переключает. Все просто. Там несколько скоростей бывает. Звездочки разные там, понимаешь?
1: Это вот поэтому он скоростной?
0: Конечно, ты чего там? Это очень помогает и в гору забираться.
1: Нет, то, что помогает, это я знаю, что есть разные скорости, там режимы, это я знаю. Просто я думаю, что скоростной — это вот как, знаешь, эти...
2: Быстро едет, как автомобиль?
1: Ну, то есть имеется в виду, что у него такая конструкция, что там тонкие колеса, там узенькие.
0: Нет,
1: вот
0: конструкция, наверное, тоже как-то зависит, я не эксперт в этом, но я знаю, что тот, у которого есть скорость.
1: Тогда все просто, понятно.
2: А хотел бы стереть себе память и посмотреть «Игру престолов» еще раз.
1: Чтобы снова...
2: А я не смотрела.
1: Чтобы снова разочароваться в 8-м сезоне.
0: А говорят же, там из-за цензуры вырезали очень много моментов сейчас.
2: 20% говорят, вырезали.
0: Те, кто будут смотреть в первый раз, такие как я, например, когда-то, мы ничего не поймем, что там происходит.
1: Я читал, да, про эту новость, что там, говорят, там действия некоторых персонажей теперь вообще непонятны.
2: Прикольно.
1: Почему так? Ну, там, да, надо было...
0: Ясна мотивация героев теперь, как заявили те, кто пересматривал это. Так, поехали дальше. Я повторил нашу с сыном поездку в Москву, написала Аника, и участие в «Поле чудес». Получила тогда массу положительных и незабываемых эмоций и впечатлений. «Поле чудес».
1: Так, сын читал стихотворение какое-нибудь?
0: Я думаю, что да. И
1: или песня была?
0: Получил. Не знаю, не знаю. Я всегда хотел, кстати, в детстве попасть на «Поле чудес».
1: Чтобы повторить этот успех?
0: Что?
1: Вышел заяц на крыльцо.
0: Вы все-таки видели то мое видео, да? Легендарное. Ну, ничего, ничего.
2: Я повторила свой поход на Алтай в одиночку 2016 год. Драйв, флёр и неизвестность. А итог, новые люди, океан впечатлений.
1: Алтай стоит того, чтобы туда еще
2: я
1: раз
2: хочу
1: поехать.
0: Сколько
2: а
0: стоит
2: ты был?
0: Алтай?
1: На Алтае? Да, у меня родственники на Алтае. Это великолепно. Горы, реки. Это
0: у тебя везде родственники.
1: Это волшебно. Это в натуре, да.
2: Хочу на Байкал, на Алтай и в Дагестан.
1: Поехали.
0: У Стаса везде родственники, я тебе повторю. Поехать куда хочешь.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сообщения о запрете поступать в магистратуру не по профилю оказались недостоверными. Речь идет лишь о законопроекте, который пока находится на стадии обсуждения. Документ предлагает дать Миноборнауке право учитывать соответствие предыдущего образования при поступлении, но не вводит жесткий запрет. Аэрофлот запретил сдавать пауэрбанки в багаж и заряжать их на борту. Теперь их можно перевозить только в ручной кладе, под сиденьем или в кармане кресла, а не на багажных полках. Разрешено не более 2 устройств на пассажира. Россияне активно скупают жилье в Минске. Спрос за год вырос примерно на 10-15%, а доля покупателей из России увеличилась до 8-10%. По данным риэлторов, интерес резко усилился, а просмотры объявлений выросли в несколько раз. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Ten,

0: вейкаперы на рекорде. Курс направо.
1: Юрист будет отвечать на ваши вопросы. Действующий юрист Света Копылова. Света, привет.
2: Доброе утро, друзья.
3: Света, доброе утро. И первое, что нужно обсудить, новости. Мы пару часов назад прочитали, что теперь домохозяйки ходят в зал присяжных, чтобы понаблюдать за процессами, вместо того, чтобы смотреть телек. Это правда?
1: Новый тренд, как заявляют.
2: Весьма интересный досуг, почему нет?
3: А скажи, пожалуйста, есть какие-то много заседаний открытых, куда можно записаться? И где записываться? Я просто захотела.
2: Ну, у нас один из главных принципов правосудия – это гласность. Соответственно, если процесс не закрытый и об этом не объявлено судом, то да, вы можете прийти и поучаствовать в судебном заседании.
3: А стримы оттуда можно вести?
2: Что?
3: Стримы можно вести из зала суда?
2: Только с разрешения суда осуществляется фото и видеофиксация процесса.
4: Да нет, такой вопрос, Света, когда ты пригласишь нас на свои дела?
3: Это ж как выступление.
4: Чтобы ты когда
3: мы с цветами можем прийти.
4: Говорила какую-нибудь речь, мы такие: Света, Света, то если не она. Плакат нарисую.
2: А вот, к сожалению, баловаться в суде и каким-то неподобающим образом себя вести нельзя. Это строго запрещено, и вас могут выгнать.
3: Стас, спать нельзя там.
4: А плакат?
1: Всего-то выгнать, даже не посадят. Ладно, поехали к вопросам слушателей. Может ли суд удовлетворить мой иск? Постараюсь собрать этот вопрос воедино, или мне откажут. Если свекровь написала дарственную внуку, может ли делиться с этой квартирой? Так написано. Дарственную оформила однокомнатную квартиру внуку. Или мне могут отказать совсем? В тексте иска я ссылаюсь на 61-ю статью СК РФ. Вот такой вопрос.
2: Если по договору дарения право собственности перешло другому лицу, в данном случае внуку, вероятно, да, то он с этого момента может распоряжаться этим имуществом так, как он считает нужным.
3: Замечательно. И можно тоже просьбу. Вот есть люди, которые пишут сообщения, очень много разных сообщений. Очень сложно, как бы, да, когда 5-6, а можно в одном сообщении. Вот так же в чате, желательно в одном сообщении все присылать.
1: Следующий давайте. Недавно была в суде, я истец, прошу суд, чтобы отец обратил ЖКХ полностью за дочь моей дочки, 17 лет. Такие вопросы.
2: Наверное, оплатил.
1: Оплатил, наверное, да.
2: Требование звучит именно так. Если ваш несовершеннолетний ребенок является собственником или долевым собственником имущества, да, то, безусловно, жилищно-коммунальные услуги, она не имеет возможности самостоятельно оплачивать, если не имеет дохода. А, соответственно, данные услуги должны быть оплачены ее родителями, законными представителями. Поэтому я считаю, что ваши требования имеют место быть, и при определенных обстоятельствах, если суд сочтет, что да, действительно, у ребенка не имеется никаких доходов, то и она не может возможности оплачивать коммунальные услуги, которые выставлены непосредственно на ее лицевой счет, да, если она является собственником, то такой есть, наверное, может быть удовлетворен.
1: Отлично, надо пробовать. Свет, спасибо большое за ответ на вопросы.
3: И до встречи в следующий четверг.
2: Пока-пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
4: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда «Лизви». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-82-056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
6: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
7: 0+.
8: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
9: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж».
4: ООО «Вираж», Красноярск, улица Северо-Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще немного совсем поговорим про события, которые вы хотели бы повторить, и подведем итоги голосования. Так, что там у нас еще? Всем привет! Я бы вернулась с детства хотя бы на полдня, Олеся пишет, обнять бабушку, погулять с подругами, которые сейчас разъехались, просто посидеть во дворе вечером, когда уже тихо, все по домам, а ты на лавочке, провожаешь солнце. Очень хочу, говорит Олеся, кричит всем Олеся.
1: Задумались. Все вспомнили сразу детство.
0: Конечно.
2: Так, как раньше звонил по домашнему телефону девочке и врезался в линию, где они с подругой разговаривали. Опа. Молчишь, слушаешь и палишь. Я тоже так попадала, это так прикольно.
0: Как это можно было попасть?
2: Ну, у вас не было такого? По стационарному телефону берешь трубку, чтобы кому-то позвонить, и нечаянно вклиниваешься в чей-то разговор и начинаешь слушать.
0: А, так вот откуда это пошло в Максе, да?
1: Да.
2: Подожди, ты попадал так?
1: Разработки оттуда уже ведутся.
0: Да, видимо, это настолько давно было. Реально прям можно было вклиниться в чужой разговор. Нифига себе, не знал. Я только звук модема слышал.
1: Не, я знал, что если два телефона в одном доме, ты мог слышать, как кто-то разговаривает.
2: А вы знаете, да, что в одном московском университете неправильно как-то тоже соединили провода, и в лифте был телефон. Угу. А там учились международные студенты. И они поняли фишку, что там что-то неправильно, и бесплатно звонили себе в другую страну из этого телефона. В лифте домой к себе в страну.
0: Вот кто-то, наверное, огреб, да? А потом, когда разбирались и думали, что звонит кто-то из своего кабинета.
1: Лифтер.
0: Вот у него родственники везде разбросаны по всему миру. Ничего себе, классная история. Петькин сын пишет, с праздником, говорит, всех для начала по теме. Я повторил такое событие, как детство. Прямо от 3 до 25, хотя, не, до 30. Говорит он, что-то там было прикольное. Казантип Игорь хочет повторить всегда. Был кто-то на Казантипе?
2: Нет.
0: Я очень хотел, но мне было тогда даже не 18.
2: А это где?
1: Это в другом мире.
0: Понятно. А мы тут обсуждали, почему в посте нет фотографий нас, да? Понятно, понятно. Давайте, какое событие вы бы повторили? Мы подводим итоги голосования. День зарплаты хоть каждый день. Мы так и ожидали, что вы проголосуете за него. На втором месте у нас это первое свидание, те самые эмоции, чувства. И на третьем месте вариант у нас это свадьбу. Вот такие итоги.
3: На рекорде. Новый трек на рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро, всем привет. 10:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на рекорде в день радио вещаем.
3: Всем приятного начала дня.
4: Доброе утро, четверг, 7 мая. Всех с днем радио. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп, ватафакты и горячие новости.
2: Так, новость следующая. Многим понравится. Аллергия на офис может быть у каждого работяги. Официально. Представляете, ученые доказали существование синдрома больного здания. Оно так и называется, которое несет головные боли, слезоточивость и повышенную утомляемость.
5: А я думала, что ты чешешься? Аллергия.
2: Это да. Откуда слеза у меня? Жаль, что сама работа не виновата, как они заявляют. Проблема в плохой вентиляции, плесени на стенах и химикатах. Не на работу, опять же, а на том, что не проветривается помещение, да, там... Ой, я сейчас открыл, видимо,
4: ларчик. А почему тут Самара?
2: Пандоры. Самара?
4: Сама работа.
3: Да. Сама работа? Вот Самары? Да.
2: Чтобы спасти трудяг от аллергии, начальство должно поставить больше растений, обеспечить доступ к солнечному свету. Вот что советуют исследователи.
4: Вот. Еще предоставить обед, 13-ю зарплату, премию.
2: Бензин, да?
4: Девчонку, давай, которая по пятницам будет танцевать, провожая всех танцем с работы.
2: А еще нам нужен вертолет. Выполните наши требования.
3: Подожди, больше растений? Ну что, придется работать с овощами?
2: Возможно.
3: А кто тогда останется?
2: В общем, говорят, что да, нужно обустраивать рабочее пространство, чтобы работники приходили на работу и хотели идти на работу. И там было легко, свежо.
4: У меня вопрос, ребята. Почему мы как в склепе сидим? Почему у нас темно? Там же солнце, утро,
3: день. Подожди. В смысле, тебе не хватает? Вон сколько ламп у нас заскладировано. Включай любую.
2: Подожди, здесь все просто. У нас одно окно, и если мы его откроем...

0: оно светит мне в монитор.
1: Вопрос, два телека, почему вы подписку до сих пор не купили?
0: На что?
1: Чтобы кино смотреть.
0: Ну, у нас есть подписки, но включать нельзя.
1: Мы должны обустроить пространство. Где диванчик, пуфики?
0: Ты предъявляешь, как будто бы...
2: Пуфики, я завхоз. Пуфики. Знаешь, это так людей называют. А где пуфики?
0: Где пуфики, мои любимые?
1: Пуфики,
2: пуфики, пуфик с кофе, пуфик с пирожными.
0: Может быть, кстати, нам задать этот вопрос. У нас же в конце шоу мы всегда отвечаем на вопросы слушателей.
1: Да, кстати.
0: Никто не спрашивал еще про студию. Можете узнать.
1: Репетирую богатый смех.
0: Ты Белоснежке яблоко дала? Ах ты.
3: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Точно про радио.
2: Ну, конечно. Стало интересные факты про радио искать. Помните, да, обсуждали, что Эйфелева башня должна была по прошествии 20 лет демонтирована.
1: Да.
2: Но при открытии радио было решено установить на ней антенны для большей дальности. То есть радио – одна из основных причин, почему оставили нынешний символ Парижа.
1: Mm-hmm.
2: Да.
3: Мы спасли Эйфелеву башню.
2: А первую радиограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России, русский физик Александр Попов. И она содержала всего два слова. Генрих Герц.
3: И кто?
1: Почему выбор пал на именно Генрих Герц? Да, нет объяснения, да?
2: Надо покопаться. Так, на радиостанции Birdsong Radio непрерывно транслируют птичьи песни. 20 лет назад записанные орнитологом Квентином Говардом в его саду в графстве Уилшир.
1: Ничего
2: себе. Прикольно?
1: И просто можно
2: птичье радио.
1: Пение птиц?
2: Да, Birdsong Radio.
3: Так это специальное радио для птиц. Они такие, о, классный трек, чик-чирик.
2: Так надо же сделать радио кошечек.
1: Ну да, собачек, да, для всех отдельно.
2: Да, ну это прикольно, почему нет?
3: Давайте просто начнем собачиться во время эфира, это будет для собак, это же так работает.
2: А еще благодаря радио появилось слово «хакер». Так назывались взломщики секретных паролей на радиостанциях.
1: Вау, ничего себе, ну интересные факты.
2: В СССР радио было на пике популярности. При клубах, школах и вузах действовали радиокружки. Энтузиасты собирали приемники кустарным способом.
1: Верните радио в
2: школу. Верните, срочно.
1: Пусть на переменах играют вейкаперы.
3: Согласен.
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 7 мая прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не просто убедить себя в том, что он поступает правильно по отношению к вам.
3: Тельцы, сегодня вам будет светло и тепло просто от того, что в мире есть человек, которого вы любите.
1: Близнецы, сегодня вам будет очень хотеться поскорее перейти на новую стадию отношений с вашим любимым человеком.
2: Раки, неблагоприятное расположение светил для всяческих домашних хлопот совершенно отвратит вас от такого рода занятий.
3: Львы, в этот день вы почувствуете себя терпеливым родителем несмышленного трехлетнего ребенка. В роли ребенка выступает ваш любимый человек.
1: А девы, у вас в семье есть компьютер? Или чего-то не хватает? Звезды советуют сегодня заняться подключением высокоскоростного интернета именно вам.
2: Весы, сегодня не стоит воспринимать таинственные взгляды и шепот за вашей спиной, как желание вас обидеть.
3: Скорпионы, в этот день ваше здоровье будет наотрез отказываться соответствовать вашим романтическим планам.
1: Стрельцы, если некто, кто вам нравился, выбрал не вас, не расстраивайтесь просто и двигайтесь дальше.
2: Козероги, сегодня вы будете несколько грубы с вашим любимым человеком, даже если сами за собой не будете этого замечать.
3: Семейная жизнь водолеев сегодня может превратиться в филиал рабочего места.
1: Рыбы, путь к сердцу любимого человека лежит через желудок, вне зависимости от того, мужчина он или женщина. Вкусная еда из любимых рук всегда вкуснее. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Посольство России в Германии призвало отменить запрет на использование советской символики у мемориала Второй мировой войны в Берлине 8 и 9 мая. В дипмиссии заявили, что такие ограничения считают необоснованными и призвали германские власти восстановить историческую справедливость, включая признание преступлений Третьего рейха геноцидом против народов СССР. Зарубежные товары на маркетплейсах могут подорожать примерно на 25-30%. В России предлагают ввести НДС и таможенные пошлины на онлайн-заказы из-за границы. Инициатива направлена на выравнивание условий с отечественными производителями, поскольку сейчас такие покупки часто дешевле за счет отсутствия налога. В России запретили один из старейших развлекательных порталов «Яплакаль». Такое решение принял Чертановский районный суд Москвы по иску прокуратуры. В ходе проверки на сайте и еще нескольких ресурсах обнаружили материалы, которые по версии надзорных органов унижают достоинство и оскорбляют людей по национальному или расовому признаку. Из-за свободного доступа к контенту суд постановил заблокировать сайт. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от «Радио Рекорд». Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, «Рекорд Чикс». Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
6: Успел.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».
11: Dance

0: Дубовые камеры на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем сейчас.
2: А иностранцы арестованы в Таиланде за непристойное поведение. Где-где, догадайтесь, где-где.
1: Я видел видео.
2: Ну где?
1: На Пхукете?
2: Да.
1: Угу.
3: Так, а что мы угадываем?
2: В тук-туке.
1: А что, на тук-туке?
2: В тук-туке.
1: Тук-туке.
2: А ты другое что-то видел?
1: А ты расскажи про видео.
2: А что, подожди, я не видела видео, я смотрю фотки.
1: Ну что, расскажи саму историю.
2: Какую историю? Что они привлекли свое внимание тем, что не доехали до отеля, начали заниматься непристойностями прямо в тук-туке.
1: А у меня так, я видел вот недавно такую же новость, где в воду они зашли, порядка 10 пар, они встречаются, да, и устроили то же самое в воде.
2: А это же у них запрещено законом, и там и на пляже, по-моему, нельзя.
1: Не знаю.
3: Тук-тук это что?
1: Маленькая машинка.
2: Автобусик.
3: Маленький автобус.
1: Маленькая машинка такси. Это аналог. Угу. Да, такой, определенный.
3: И кто-то там чуки-чуки делает.
1: Да, туки-туки и чуки-чуки. Все верно.
2: Чуки-чуки.
3: Прикольно.
1: У меня есть горячая новость. Жительница Москвы украла йогурт в ленте. А потом подала на них же в суд. Ведь ей пришлось вызвать такси из участка полиции домой. Москвичку за кражу задержала Росгвардия, после чего доставила в отделение полиции, рассказываю подробнее, где ее держали 3,5 часа, отпустили. И уже поздно ночью, когда общественный транспорт не ходил, она вызвала такси и говорит: а почему? А вот я вызвала такси, в суд на вас теперь подам.
3: Я так думаю, она проиграла дело.
1: Наглость ее первое имя, не второе в данном случае.
3: Я думал, что она подала в суд на магазин, потому что йогурт был просрочен.
1: Теперь она требует от магазина компенсацию за причиненный моральный вред. Вот как пошла.
2: А что не так в этой новости?
1: Йогурт как минимум украла.
3: Слушайте, а разве...
2: Я забыла.
3: Скажите, за кражу до 1000 рублей разве везут в отделение?
1: А ты попробуй.
2: Подождите, ребят.
3: Я пробовал, не везут.
2: Нужно на чашу весов положить просрочка и воровство. Ну что тяжелее? Тяжелее воровство, правильно же?
1: Вы серьезно сейчас?
3: Чего? Не, я считаю,
1: вы
3: что...
1: Вы сейчас выбираете воровать что-то в магазине?
2: Нет! В смысле, наоборот, тяжелее, как преступление, воровство, соответственно, не будет действовать за просрочку обращение.
3: Так она не за просрочку требует деньги, а за то, что она такси
1: Никакой вызвала. Просрочки нет!
3: Это явки.
1: Йогурт был свежий, все нормально.
3: То есть здесь не докопаться до магазина?
1: Да нет!
3: Молодцы!
1: Только за такси!
3: Короче, я считаю, что женщине нужно сказать, типа, успокойся и покупай йогурты.
1: Она тебя услышала, возможно.
3: Надеюсь, если вы меня слышите, не воруйте йогурты, либо не попадайтесь.
2: В смысле? Чему ты учишь сейчас, молодежь? Какой не попадайтесь? Не воруйте,
3: молодежь,
2: и точка.
3: Давайте так, вкусно и точка, на самом деле. Молодежь, не воруйте, те, кто постарше, не попадайтесь.
1: А, и не ходите в магазины, никто проще.
3: Да.
0: На рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются, потому что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Три. День радио сегодня, напоминаем вам, и как обычно мы отвечаем на вопрос.
1: Мы радио.
0: На радио работаем тут уже сколько.
1: С днем радио. Радиослушатели, спасибо, благодаря вам радио существует.
0: Да, в первую очередь это ваш праздник, поэтому кто будет говорить нас с праздником, вас с праздником, да.
1: Отличный вопрос, который связан с днем радио. Вейкапер, откуда взялось это слово и что означает?
0: Давай, Ань.
1: Так, пытаюсь вспоминать. Просто, грубо говоря, ребрендинг, нейминг происходил как раз, когда мы начали работать с Красиным. Называлось это все «Мегаутро». И вот в какой-то момент стали искать какие-то названия, и почему-то вот это прям стало топчиком. Не помню. Точно это либо... Кто предложил, надо вспоминать.
0: Когда англицизмы были популярны, да, наверное,
1: ну,
0: еще
1: да,
0: тогда.
1: Вот, по сути же это wake, поднимитесь, wake up, поднимайте.
0: Когда
1: в
0: Евросеть можно было прийти голым и получить трубку, да? Это те времена, наверное.
1: Вот это рассказывали, но я это не застала.
0: Было такое, даже
1: это
0: я
1: в
0: помню.
1: В каком году вообще было?
0: Это там 2000-е.
2: Когда было мало одежды. Да,
1: но вейкаперы официально появились вот в первый год моей работы, в 2016-м, получается, году.
0: Да, вайп остался, видимо. Вот еще.
1: Вайб.
0: Настроение.
1: У нас еще было вообще-то чей-то друг, диджей играл.
0: Диджей, круто.
1: Музло живое.
0: А вот нам вопрос по музыке. А нельзя чуть расширить трек-лист музыки? Она очень крутая, но очень мало. Мы передадим.
1: Музыкальная редакция отвечает за треки.
0: Редактору, да.
2: Да что, сейчас крикну. Расширьте там плейлист.
0: А, кстати, вы знаете, что начинающие диджеи могут скидывать свои треки на радио, и у нас есть специальная почта.
1: Да, она есть на сайте Радио Рекорд.
0: На сайте Радио Рекорд внизу прям листа. Где вот магазины приложений, слева там есть вот эти дополнительные вкладки, вы можете кидать свои треки. Музыкальный редактор послушает.
2: Скидывайте, и только он их послушает.
1: Но давайте скажем правду. Раньше, грубо говоря, радио по-другому относилось к новым трекам. И радио было такой ступенькой, которая как раз дает слушателям новый трек. А сейчас немножко по-другому индустрия работает.
0: Да, и вопрос. Один еще, премию вам дали к Дню радио? Нет. Спасибо большое за это утро. С вами были вейкаперы и Никит, Стас и Аня.
1: Классного вам дня, отличного настроения. Завтра пятница, а потом короткая рабочая неделька.
2: Всем отличного четверга.
1: Пока!
3: Вейкаперы.
4: На

Откроем новый час. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И настроение сегодня максимально праздничное, потому что мы отмечаем День радио. И это действительно важный праздник как для нас, ведущих, так и для вас, надеюсь, наши любимые слушатели. Спасибо большое за то, что с нами, за то, что слушаете нас. И мы готовы продолжать дарить вам классное настроение. И еще, естественно, рассказывать про наши мероприятия, потому что совсем скоро стартует главный ретро-мегаденс страны. Это супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд. И вернется в столице с новой постановкой. Это фантастика. Нас будут ждать с вами секретные зарубежные звезды, более 20 артистов, танцпол, колбасный цех также будет. Будем вообще перемещаться во вселенные любимых фантастических фильмов. Мегамикс от диджея Цветкова. Все будет там 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, и 4 декабря в Москве Лайф-Арена. Это все супер дискотека 90-х, это фантастика. Ну а все подробности на radiorecord.ru 12+. Давайте послушаем сегодня в этом часе Джон Саммит, Shades of Blue. Появится работа от Алла Фарбен, Body Talks. Услышим трек от Don Diablo, Go Home with a Stranger. Также в

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон. Record. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026?
3: Лови крутой билет!
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
3: Сканируй QR-код в эфире
2: и тапай в своем смартфоне.
3: Натапал больше всех за день?
2: Забирай крутые призы.
3: Мерч Муз-ТВ и музыкальные подарки. Подписки.
2: А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ
3: 6 июня в Москву с перелетом и проживанием.
2: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
4: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта, сообщает издание Axios. Отмечается, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Ормузский пролив, сообщает гостелевидение Исламской Республики. Теперь суда должны уведомлять иранские власти и получать от них электронное письмо с правилами движения. Приняв эти правила, суда смогут получить разрешение на проход. В России создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, на который ссылается ТАСС. В них привлекут активных студентов, профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой «Возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя» 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

В эфире Рекорда стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина и хочу пригласить вас на наше замечательное мероприятие под названием «Белое», где мы отправимся в мистические владения холодной повелительницы царства льда. Это все фестиваль «Белое». Называться оно будет «Снежная королева». И встретимся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Лучшие диджеи, лучшие гости. Все нас ждет. И подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Если еще не успели забрать свой билет, переходите, забирайте прямо сейчас. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу Jaden Boyz и David Guetta «Upside Down». Milky and Mulgrave, «Just the Way You Are», Рекорд Микс. Также появится Эсси, «Make My Day». Услышим работу от Робин Шульц, «Embers». Открывает этот час в эфире Рекорда трэп-мафия хаус с треком «Мафия Стайл», Рекорд Микс, и все это Рекорд Дэнс Радио.

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на радио.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.defizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
10: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра, в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.
2: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
5: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
6: Ремонт и отделка квартиры – это «Терри Групп». Приходи и заказывай в «Терри Групп».
2: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы заказываете что-либо на маркетплейсах? Ну вот я лично почти каждый день. В общем, есть такая история о том, что подросток из Ленобласти купил пункт выдачи заказов, чтобы выкрасть из него видеокарты. 16-летний парень приобрел пункт выдачи заказов в Сертолово, оформлял заказы через чужие аккаунты и направлял их в свой ПВЗ. Когда товар на сумму более 1 миллиона рублей доставили, он просто забрал видеокарты, не оплатив их. Находчивый, однако, парень, да. Ребят, как часто вы делаете заказы и что интересного в последнее время приобретали? Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Интересно узнать. Давайте расскажу о музыке. В этом часе послушаем работу от Майк Познера, Дэвид Гетта, «Why and Back to Ibiza». Послушаем работу от диджея Антонио.

слушаем трек от Эбин «Hollow». Открывает этот час главный танцевальный Оффенбах с работой «Miles Away», «Рекорд Микс» и все это «Рекорд Дэнс Радио».

чиновники предупреждают, что отрицательный рост заканчивается и ожидается резкий положительный спад.

0: Рекорде и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: В сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
3: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран могут в ближайшие дни подписать меморандум о взаимопонимании, сообщили источники Axios. Документы из 14 пунктов предусматривают окончание конфликта и начало 30-дневных переговоров, в ходе которых будет обсуждаться мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом. В Москве 9 мая на время ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов, а также к сервисам обмена СМС, заявили в Минцифры. Это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, пояснило ведомство. При этом 7-8 мая мобильный интернет будет доступен, если не возникнет угроз безопасности. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги Чемпионов дважды. Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ сыграл в ничью с германской Баварией со счетом 1-1 в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 5-4. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Успел. Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Дэн.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
2: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
3: 0+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Кстати, про мемы давайте поговорим. У нас их очень много в нашей группе рекорда ВКонтакте vk.com/record. Если вы мало ли еще на нее не подписаны, сделайте это прямо сейчас, вот не поленитесь. И помимо мемов, кстати, вы там найдете огромное количество классной электронно-танцевальной музыки, потому что

Radio Record. Мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
2: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
4: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
5: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама в Красноярске 263 88 33.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 50 рейсов задерживаются в Сочи. Аэропорт ночью сообщил о временных ограничениях. Также авиакомпании отменяют рейсы из Внуково. Часть воздушных судов, направляющихся во Внуково, ушли на запасной и другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании. Временные ограничения также действуют в Домодедово и ряде аэропортов России. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за 10 лет, следует из данных, на которые ссылается ТАСС. В 2016 году верхний лимит был примерно 22 тысячи рублей в месяц. В этом году чуть более 83 тысяч рублей. Каждый второй гражданин России намерен принять участие в массовых торжествах 9 мая. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, еще 18% планируют принимать гостей или ходить в гости. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ремонт от «Перегрупп» – это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
4: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие, навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
5: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
3: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
4: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
6: Агат. Покупай выгодно.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Цех, и сегодняшний день не будет исключением, поэтому я, диджей Балдин, всех вас жду в обязательном порядке в эфире сегодня в 21.00 по московскому времени. Очень много классной, быстрой, позитивной, самое важное, электронно-танцевальной музыки я для вас приготовил. Ну и в этом часе, разумеется, тоже будет много новинок и много разных интересностей. Давайте узнаем, что мы с вами послушаем. Афроджек и Лукас и Стив, Control, Record Mix.

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу-Голубо». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: заказывай доставку.
1: АО «Торговый перекресток». УГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: «Колбасный цех». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.
1: Рекорд. Реклама.
3: Хочешь на даче большой урожай? В техмаркет «Вираж» скорее приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
4: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда «Лизви». Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
6: Цирк «Граф Орлов» с новой программой возле ТРЦ «Планета».
7: 0+.
8: В попытке удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
10: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
11: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
9: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
10: В Агат-РФ пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
12: Агат. Покупай выгодно.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин. Меня зовут. Весна в самом разгаре. Скоро лето. Поговорим об осени. А осенью у нас будет главный ретро-мега-дэнс страны. Супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается в столицы с новой постановкой «Это фантастика». Более

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации и правилах на сайте ВБ-дефисбанк.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 12. Завтра в пятницу, 8 мая, облачно с прояснениями. Днем плюс 23, ветер юго-западный, умеренный.
0: Рекорд. Реклама.
6: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
7: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
8: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте musdivistv.ru. Категория 18+.
9: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
10: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
11: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ-пробег?
9: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
10: В Агат-РФ-пробег. Выбирай, покупай, отдыхай. Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 205-11-11, код города 391.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Всех с праздником, с нашим днем, с днем радио. Потому что все причастны, вы причастны, мы. Ну, мы это очень все любим. Радио, радиоволны, эфиры, микрофоны, ну и так далее. Обожаю. Вот 7 мая, правда, один из моих любимых дней. Друзья, есть новость, кстати, про деньги. Вы это тоже обожаете. Школьник обокрал свой же ПВЗ на 1 000 000 рублей. Где это случилось? У нас в Ленобласти. 16

и непременно Робин Шульц «Эмберс». Соня Фадера тоже рядом и «Think About Us».

Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран могут в ближайшие дни подписать меморандум о взаимопонимании, сообщили источники Axios. Документ из 14 пунктов предусматривает окончание конфликта и начало 30-дневных переговоров, в ходе которых будет обсуждаться мораторий Ирана на обогащение урана, снятие санкций США и размораживание миллиардов долларов иранских средств за рубежом. В Москве 9 мая на время ограничат доступ к мобильному интернету, в том числе к белому списку сайтов, а также к сервисам обмена СМС, заявили в Минцифры. Это необходимо для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы, пояснило ведомство. При этом 7-8 мая мобильный интернет будет доступен, если не возникнет угроз безопасности. Вратарь французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды. Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ сыграл в ничью с германской Баварией со счетом 1-1 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой французской команды со счетом 5-4. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
3: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил – сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
7: Кроме ленты эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. Ленту!
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: УО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Record. Dance Radio. Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хочу вам напомнить, что уже этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева» 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Зиверт, свежая работа «Газ» в этом часе.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому, что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает и грибов одних хватает, знаете. Когда грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Около 50 рейсов задерживаются в Сочи. Аэропорт ночью сообщил о временных ограничениях. Также авиакомпании отменяют рейсы из Внуково. Часть воздушных судов, направляющихся во Внуково, ушли на запасной и другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково отменены решением авиакомпании. Временные ограничения также действуют в Домодедово и ряде аэропортов России. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырос в России в 4 раза за 10 лет, следует из данных, на которые ссылается ТАСС. В 2016 году верхний лимит был примерно 22 тысячи рублей в месяц. В этом году чуть более 83 тысяч рублей. Каждый второй гражданин России намерен принять участие в массовых торжествах 9 мая. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Смотреть праздничный салют будут 18% опрошенных, еще 18% планируют принимать гостей или ходить в гости. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои возможности и риски.
7: Да.

Привет, это Диджей Балдин. Легендарное радиошоу «Колбасный цех» возвращается в эфир в формате современного рейва. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Я смотрю, что в честь Дня Радио Андрей Хрусталев решил со мной всяческие дипломатические отношения прекратить, завершить. Жалко. Да, но есть и приятные новости. Этой весной в Питере состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд, легендарный колбасный цех. Он вернется к нам с новым шоу под названием «Матрикс». Будет шикарно, будет очень красиво. Новая площадка, три танцпола и более 20 артистов. Зарубежные секретные агенты и обязательно Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. Свежая работа от Нари и Паулонье, «Move Your Body» в этом часе. Gotta have.

же Джоэль Кори и Run Devotion. Ну и, конечно, Эбин Холлоу. А уже сейчас Offenbach и Miles Away, и все это Рекорд Дэнс Радио.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Почти 19 тысяч кубометров загрязненного мазутом грунта собрали в Туапсе после пожаров на НПЗ. В городе продолжают отмывать от загрязнений парки, спортивные площадки и другие общественные пространства. Ввести контроль за социальными сетями школьников предложили в общественной палате. Там отметили, что проблема распространения деструктивного контента среди детей действительно существует и требует системного подхода. До школьников нужно донести информацию об ответственности за публикуемый контент, добавили там. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на борту. Сообщается, что по новым правилам один пассажир может взять только два устройства. При этом сдать их в багаж или заряжать устройство на борту запрещено. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджей Цветков. 14 ноября – Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами «Амода C5» и «Джейку J6». До 15 мая пройди тест-драйв новых «Амода C5» и «Джейку J6» и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. Джейку J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль, добавки в активации медовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акций, правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредиты».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает, и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция. Это называется «Рекорд», а мы называемся Кремов и Хрусталев. И стало быть, все как всегда для тебя, дорогой наш слушатель. Мы будем вместе с тобой, разумеется, куда уж мы одни, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Из всех самых...

0: важным источником информации и ежедневно объединяют слушателей по всей стране. Также он заявил, что российское радио сегодня считается образцом качественной журналистики.
1: О, мы это качественная журналистика, да?
2: Да.
1: А МС Жан и Тим Вокс?
2: Да, ну не
1: или это публицистика?
2: МС Жан оценит наше руководство как журналиста-расследователя.
1: А Виолетта Юшкина?
2: Да, она за инсайды отвечает.
1: Ну, это супер. Значит, что Мишустин назвал радио самым надежным, да, и доступным способом связи для россиян? А что значит самым надежным? Это в том смысле, что радио, в отличие от телеграмма, сложнее замедлить, да?
2: Нет, ну пока просто нет необходимости его замедлять. Поэтому он самый надежный и качественный.
1: Да и сложнее. Согласитесь, Виолетту Юшкину и МС Жана, они же замедляются-то труднее.
2: Их только ускорять можно, только ускорять. В общем, они и сами справляются.
1: Да, они хорошо ускоряются, да. Попробуй их замедли. В этом смысле, но... То есть, значит, что получается? Получается, что Антон надежнее Макса. Ну, в том смысле, что Антон Камолов надежнее мессенджера Макс, да?
2: Ну, он проверенный годами. Он как бы с каждым годом, как коньячелло, становится лучше.
1: А Стилавин надежнее Малахова.
2: Вы Стилавина видели? Конечно, да.
1: Нет, сама
2: мистер надежность, как бы, вот он выглядит, мистер.
1: Ну, послушайте, ну, то есть, это, конечно, с одной стороны, это хорошо, что премьер-министр сказал, что радио — это не только образец качественной журналистики, а что это самое надежное и доступное связь для россиян. Это здорово, но, знаете, вот с другой стороны, как бы немножко обидно. То есть, ничего другого про радио хорошего сказать нельзя. То есть, оно не популярно, не модно, не влиятельно, оно только надежно, правильно? Как валенки дедушки, да? И доступно.
2: Доступно, да.
1: То есть, интернет как бы уже доступен не всем, да? Тикток — это роскошь, а радио, оно доступно и сердито. Окей, хорошо, тогда у меня вопрос. А как насчет телевидения? Оно недоступно?
2: Ну, смотрите, ну вот как вот, мне, чтобы менее доступно, чем радио, мне, чтобы посмотреть телевизор, нужно сейчас выйти куда, спуститься вниз, там, в фойе, там, да, вот как бы вот, а радио, вот оно, я сам в радио, как бы.
1: Ну, да, вам подоступнее, хотя да, тоже.
2: К холодильнику туда.
1: Суть в том, как вы так держитесь, не молодцом. Это понятно, но вот объясните мне, а почему... Если это так, а почему премьер не сказал о доступности телевидения? Или он об этом скажет в день телевидения?
2: Ну, да, у нас же есть, наверное, какой день телевидения.
1: Нет, дело в том, что дня телевидения у нас нет, и поэтому...
2: Да ладно.
1: Да. А потому что...
2: А ночь телевидения?
1: Это даже сегодня у вас будет. Ну, больше не телевидение, да? Вы больше скачиваете, я так понимаю.
2: Я радио, да.
1: Ну, вопрос-то должен быть. Хотя, казалось бы, все ясно, да? Но вопрос традиционно звучит в этом месте нашей программы. Вопрос такой. Вот вопрос очень конкретный. Радио, шмрадио, все понятно. Надежно, ненадежно. А вот вопрос, вот прямо на сегодняшний день, да? Вот радио сегодня, да? Вот сегодня у нас 7 мая 2026 года. Вот оно какое? Оно для тебя что? Это отстой или круто по сравнению с тем, что было? Да, например? То есть, вот радио, это вот сейчас, да? О, сейчас радио уже не то. Или наоборот, сейчас радио огнище.
2: Или уж какие-то конкретные примеры радиопотрясений. Радиошока какого-то, да? Радио Эпик Фейла, или наоборот, радио Вина какого-то, знаете, такого.
1: Или
2: с этой передачей, ведущим, связанной с там, радиостанцией. Там, вот,
1: все потрясения, они по эту сторону микрофонов, знаете? Ну, да, там обычно происходит. Ну, допустим, хорошо. Или наоборот, ты, может быть, испытал какую-то надежность, слушай, чувствуешь, что вот...
2: И качество.
1: Качество, да. И доступность радио. Но самое главное, конкретные примеры. Вот какое радио рулит, какой сейчас классный, и почему. Только не надо, вот понятно будет, что рекорд, раз я слушаю, значит, что оно. Нет. Наверное, у тебя были какие-то, как говорят, экспириенсы.
2: Походы налево там.
1: Да, сходил на дачу, сходил к Ване. Ну, в хорошем смысле, в радио, да? Короче, ты понял, вот радио сегодня, это отстой или круто? Какие радиостанции крутые, какие нет? Кто, что круто, что не очень? Обсудим это на радио в народных новостях.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Почти 60% россиян признались, что серьезно отстали от своих финансовых целей. Такие результаты показал опрос. Лишь 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода. Еще около трети считают свое положение близким к желаемому. При этом почти половина опрошенных уверена, что для комфортной жизни им нужен доход как минимум вдвое выше нынешнего.
2: Что? 12%? Лишь 12%, да, было сказано, заявили, что вышли на желаемый уровень дохода? А, простите, секундочку, а кто эти люди? Кто эти подозрительные 12%, у которых все хорошо? Это те, кто живут на Рублевке или на Степана Скворцова? На Крестовском или на Пряжке? Я имею в виду, это богатый или сумасшедший? Потому что тут одно из двух, либо-либо. Вот скажите мне, Кремов, вот глядя в глаза, кто вообще, особенно в наше время, да и вообще, кто может быть доволен своим финансовым положением?
3: Да, вообще никто.
2: Кто эти люди?
3: Ну, правда, еще такое, для меня тоже такая новость, открытие. Отстали от своих финансовых целей. Я вот, что такое финансовые цели? Да, иногда я мечтаю ночью, вот мне бы миллиард миллионов там, да?
2: Это же финансовая мечта.
3: Да, мечта.
2: А цель
3: такая, да? Влажные финансовые грезы.
2: Да-да, иногда неприличные, да?
3: Ну, да.
2: У вас какое? Без извращений?
3: Ну, так, нет, все как.
2: Сколько? Цифра какая?
3: Ну, там, я же сказал, там миллиард миллионов.
2: А, ну, это без извращения, это так, пример. Но кто вообще когда-либо может быть доволен своим финансовым положением? Люди вышли там на желаемый финансовый уровень. Скажите, можно ли вообще на него выйти? Потому что, ну, денег вообще-то всегда мало. То есть ты выходишь на один, конечно, уровень, и сразу хочется другого. Вышел там на 50-й этаж, хочется на крышу. Вышел на крышу, хочется на небо, там, рядом с Богом, да, где-то жить. А на самом деле, я вам скажу вот что. Если уж говорить по существу этой новости, значит, лишь 12% сказали, что вышли на желаемый уровень дохода. На самом деле, есть только один единственный случай, при котором можно это сказать. Вот только один, когда можно сказать: все, я вышел на желаемый уровень. Вот прямо сейчас. Знаете, когда? Это когда ты кого-то грабанул. Там, не знаю, ломанул сейф, там, или хранилище в банке, или барсетку отжал. Там, знаете, повезло, там, да, так сказать, отжал барсетку, а там весь украденный бюджет области.
3: Да, мне тоже можно быть недовольным. Знаете, как в старом анекдоте, как в таком классическом, там, украл кошелек, а там не хватает.
2: Да, ну в этот момент, да, правильно, ну в этот момент, да. Нет, ну бывает же такое, что думал, там, чуть-чуть, да, такое, конечно, тоже, это тоже, да, даже здесь так происходит, но иногда бывает. Знаешь, такой, типа, думал, там, там будет, я не знаю, там, пару лямов, а там реально, там, ну, например, там бюджет на мост целый, да, и вот тут реально можешь сказать, закрывая барсетку: все, я вышел на желаемый уровень. Да, через, там, 10 минут уже будет мало, но в этот момент, только в этот момент такое, да, можно сказать.
3: А потом за тобой пришли.
2: Да, ну это
3: и
2: другая история.
3: Экс-помощник, да, губернатора.
2: И уже другие цели финансовые.
3: Конечно.
2: Да, баланда и так далее. Но слушайте, но если 12%, значит, если только 12% заявили, что уже вышли на желаемый уровень дохода, тогда это очень хорошие новости. Они означают, что тех, кто ворует, всего 12%.
3: Ну, и да, и надеюсь, что количество будет сокращаться там, да, вот, ну, там, всех там как-то...
2: Да, конечно. Конечно, звучит неправдоподобно, что только 12%, но звучит же хорошо, да?
3: Ну, да, да. Еще, возможно, еще в эти 12% входят те, кто там, не знаю, там, вот ходит по вагонам метро, там, знаете, там, ну, там, с табличкой, там, «Поможите, люди добрые, сами мы не местные». Говорят, они как-то очень много зарабатывают.
2: Ну, не они. Это, так называется, это зарабатывает корпорация нищих, так называемая, которым они деньги потом... Они думаешь их себе? Да, а вот главный... Как называется главный в корпорации этот? Главный нищий, да?
3: Нищий,
2: вот главный нищий, он, конечно, самый богатый человек. Да. Там, да, в стране.

0: спросить у тебя.
1: Нет, да. Не знаю, давай, пока секрет. Рассказывай всем, и мне тоже.
0: Да, смотри, в общем, ситуация такая, то, что ты, ну, уже как бы известная медийная личность была до того, как решил стать диджеем. Вот. И когда ты решил все-таки стать диджеем, как это было? Можешь как-то коротко вот так точно рассказать эту историю? Решил играть, взял вертушки у друга или нашел школу, сразу же устроился и все пошло-поехало. Вот как-то...
1: Нет, все на самом деле гораздо сложнее. Диджеем я решил стать давно. Это всегда была теневая сторона моей жизни.
0: Скольки лет?
1: Ну, наверное, я всегда... Ну, во-первых, я топтал танцполы питерских клубов с детства. А решил стать... Кажется, лет в 20, когда я решил сам попробовать, и все это началось со скретчинга. Все это началось с запилов. Это все был старый техниковский пульт, старые техниковские вертаки. И это ворвалось в мою жизнь, а потом
0: они
1: уже...
0: твои были? То есть ты взял оборудование себе, принес или в школу все-таки пошел?
1: Был такой магазинчик в Москве, где продавались старые, разбитые всякие как пульты и вертушки. И вот на что мне хватило денег на тот момент, я еще не был как бы снимающимся сильно артистом, на что схватило, у меня была сначала только, естественно, одна вертушка, и я купил ее, и это был просто ад для всех моих домашних, потому что мне кажется, что я пилил 24/7, и когда меня спрашивали друзья, типа, ты куда, как собираешься отметить Новый год, я говорю, ну там, знаете, типа, я, скорее всего, оливье поем, и потом буду пилить, наверное, ночью. В общем, это как бы ворвалось в мою жизнь и стало неотъемлемой частью, а потом уже пришел брейкбит, In Beat With Rust.
0: То есть ты с хип-хопа начал, с хип-хоп-бита, а под что пилил? Ты, конечно, прикол, то, что мы было... Сейчас Паша там сведет следующий трек, а я пока поболтаю, я в восторге от истории, то, что было сколько было, купил себе одну вертушку. И, собственно, пилил ушам, по ушам соседей. Вот, так и, собственно, вот ты пилил. Расскажи дальше, как все вот это вот все-таки образовалось?
1: Да, дальше я начал делать первые рутины, меня, значит, научили этому в Scratch DJ в Московской, диджей Эрик.
0: Ты пришел туда и говоришь, я хочу к вам просто как ученик, они говорят, приходи.
1: Нет, не так. Я пришел, и тогда диджей Ворм выиграл батл.
0: Да.
1: И я сказал, что я хочу как Ворм.

0: увидел, как пилит чел, вот, и сказал, что я хочу пилить как чел, и все это пытался совместить. На самом деле, у меня скилл скретчинга постоянно падает, потому что, как бы, брейкбит не так часто требует запилов, но на самом деле, мне кажется, что я рано или поздно рискну, и я сделаю у тебя, у нас на Инбите, сет на вертаках, и думаю, что, конечно же, нужно все это вспоминать, совмещать и дарить людям.
1: Конечно же, надо. И давай попробуем это 13 июня сделать, с учетом еще того, что это будет примерно год спустя того, как ты присоединился к нашему Inbeat Vitras течению или, не знаю, направлению, бренду. Назови нас как хочешь. Но это твой юбилей будет.
0: Да, это мой юбилей. И на самом деле этот год был такой активный и такой счастливый. Честно говоря, я даже не представлял, что все будет так сильно развиваться, потому что иногда, когда я отыгрываю там спектакль в Московском художественном театре, все мертвые выползают со сцены после поклонов, мне все говорят, куда ты? Я говорю, я на рейв. Все говорят, ты сумасшедший человек, как у тебя хватает сил? Я говорю, не знаю, в 40 лет жизнь только начинается, и это правда, поэтому я здесь сегодня на Радио Рекорд для вас.
1: Слушай, а я вижу то, что у нас как раз вот по народу тоже собрались там данелевские рейверы, там ребята из прошлого, так что у нас это возрастной какая-то планка поставлена на сегодняшний эфир. Но что я хочу сказать-то еще? Вот мы договорились, 13 июня ты у нас будешь, постараешься, да, нам попилить и показать весь класс. Но вот ты затронул тему того, что закрутилась, завертелась жизнь с появлением Инбита. А ты, вот любой артист, который стоит на сцене, он в любом случае это некий обмен энергией, да, и вот ты больше наполнился или опустошился за этот год?
0: 100% я получаю от зрителя колоссальный фидбэк, от зрителя, от публики, от танцпола. Я уже запутался, как кого охарактеризовать. Вот.
1: Люди!
0: От людей. На самом деле, да, и после этого мы, то есть, знаешь, мы недавно играли вместе с тобой на Prodigy Con, вот, я играл в Москве, и там было около 3000 человек. Это была какая-то колоссальная продажа, то есть вообще собралось очень много людей, и когда я показывал в театре людям танцпол, они говорят, ну и как ты потом выходишь в Московский художественный театр, где 600 человек, 2 часа молча, а потом хлопают в ладоши, и ты наклоняешься. Я говорю, это разное искусство, не надо путать, я уважаю театр, я уважаю кино, и я теперь уважаю очень сильно музыку, потому что и уважаю я из-за того, что я очень серьезно отношусь к тому, что я делаю. Вот.
1: Огонь, огонь, огонь. Слушай, я тебя отпускаю, да, своди следующий трек. Мы еще вернемся, обязательно поговорим с тобой. И я хочу поговорить немножко о театре, о том, что вот ты там делаешь по ту сторону твоего мира. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас, Ель Девекс микрофона. И, конечно же, мониторю ваши сообщения в группе Радио Рекорд ВКонтакте под видеостримом, за которым мониторите вы. Понял?

0: Ох, ну что ж, дамы и господа, вот на таком треке с 2009 года продолжаем наше общение с Пашей. Но сначала небольшая история, предыстория сегодняшнего эфира, когда я говорю: Паша, нет, начнем с того, что мы договорились, что Паша приедет в студию поиграть. Я говорю: Паш, окей, давай, 21 минут я, а потом поиграешь ты. Он такой: не, я такой микс приготовлю, он будет такой спокойный, такой вот необычный. И сейчас вот я слышу, наверное, это первый трек из спокойного необычного, а так ты просто месишь тут весь народ. Ну и, слушай, вопрос, в общем, к тебе, про твое творчество. Вот повлияло ли как-то твое умение общаться с аудиторией, с учетом того, что ты столько лет был на сцене до этого, да, работал с публикой, на то, что вот происходит с тобой во время диджей-сета? Потому что очень энергичный такой артист на сцене.
1: Слушай, 100%. На самом деле, мне кажется, что... Первое, чему меня учили старшие ребята, не актерские, а ребята, которые работают в диджей-цехе, они учили меня не утыкаться лицом в пульт, а работать с публикой. И мои скиллы как артиста очень сильно мне в этом помогают, потому что мне не заставило никакого труда найти контакт с танцполом. Я помню только, что мне нужно было в первые, вот, например, инбитовские вечеринки, мне нужно было справиться с дрожью в руках, которая буквально длилась на самом деле там первые два трека. И общение, конечно же, с живой аудиторией в театре помогло мне очень сильно. И вообще между искусствами есть какая-то незримая связующая нить, которую я как артист чувствую. И этой нитью я и шил, собственно говоря, все свои умения, которые я пытаюсь преподнести на сцене для публики.
0: Огонь. Прекраснейшая метафора про то, что ты шил, в общем, сам, то, что имеешь. Мне это нравится. А хочется у тебя такой вопрос спросить. Вот ты сказала, что общаешься, да, с аудиторией. И вот тут вопрос. Есть разные артисты, разные подходы. И я, так сказать, изучала это, задавая ребятам вопросы. И есть те люди, которые находят на танцполе себе какого-то одного человека и общаются с ним. Есть те, кто выбирают себе какую-то группу людей и пытаются вот с этой вот группировкой, друзьями, видимо, какими-то провести это общение. А есть те, кто не смотрит на людей, а смотрит на танцпол как на некую массу. Конечно же, это еще зависит от масштаба мероприятия, но все-таки, вот если мы говорим о наших там инбитвитрасте, это 1000+. А ты вообще ничего не слышал?
1: Вообще ничего
0: не слышал. Зашибись. В общем, ты с кучкой людей работаешь, с одним человеком или с массой, вот без лица? Когда ты со сцены работаешь с ними, то есть...
1: А, нет, ты знаешь, я умею вычленять лица в толпе, и это очень круто, потому что я вижу каждого, и...
0: Вы поняли?
1: Да, я вижу каждого, я слежу за вами.
0: Я на самом деле то же самое чувствую со сцены, я вижу вас всех вообще, я причем вас знаю многих. Вот, но, в общем, да, ты как бы... Примерно тот же подход имеешь, как я. Ну, а сейчас такой тогда
1: Саша,
0: вопрос...
1: я у тебя учился, конечно.
0: А, вот так вот даже. Я даже это теряю дар речи от таких слов. Что еще хочется узнать? Вот помимо NBT-Trust, на которых можно тебя всегда найти, можно зайти на сайт nbttrust.com, посмотреть, где Паша играет, и присоединиться к его соцсетям тоже, смотреть, где он играет. Но если мы говорим не о вечеринках, какие сейчас спектакли идут или фильмы снимаются, что-нибудь такое интересное для любителей?
1: Я по-прежнему работаю на главной сцене театральной страны в Московском художественном театре на Камергерском переулке. Добро пожаловать! Спектакли «Мастер и Маргарита», роль мастера, «Дядя Ваня», роль Астрова, «Девятый ряд», «Десятое», «Одиннадцатое место», роль Станиславского. Значит, спектакль «Жил-был дом», роль бандита румына. И я, наверное, что-то забыл. Мне кажется, что я точно что-то запамятовал. А что касается кино, то, ну, конечно же, многие ассоциируют меня с всеми известным сериалом «Мажор». И «Мажор» готовится две части к выходу, но это не главное, потому что На самом деле, в следующем году я готовлю с режиссером Виктором Крамером, питерским, кстати говоря, режиссером, который делал еще сноу-шоу Славу Полунина. Очень-очень крутой проект. Это все пока под грифом «секретно», но это практически моноработа. Я бы сказал, что это в стилистике фильма «Амели». Если вы понимаете, о чем я говорю, это очень-очень странно, необычно для российского кинематографа, и я делаю в следующем году на это большую ставку.
0: Круто. Слушай, ну тогда коротенький вопрос про мажора, потому что ребята прислали в чат. Если бы мажор был диджеем, какое направление музыки бы он играл?
1: Мне кажется... Вы видели Пашку Прилучного? Мне кажется, он играл бы афро-хаус, что-то типа того. Но это ж точно была бы какая-то пляжная вечеринка, которая нравится девчонкам, потому что Пашка Прилучный знает какой-то ключик к женским сердцам. У меня такого умения и такого скилла нету.
0: Да ладно, подтверждаю. Если вы не верите, приходите к нам на мероприятие 13 июня в Санкт-Петербурге на площадке Rule Place, и вы можете посмотреть, где у него этот ключик находится. Ну а сейчас продолжаем. Павел Чинарев играет для вас. Я Леди Векс, микрофон. Слежу за вашим общением в группе Радио Рекорд ВКонтакте.

0: Record Club. Lady Wax.
1: Эй, ну что же, к сожалению, этот шикарный эфир подходит к концу. Или, к сожалению, а к счастью, ведь скоро мы встретимся опять, ровно через неделю. И Паша будет скоро в Питере опять, и он частый гость, так что все будет классно. Ну а так хочу сказать, Паш, скажи ты, Женя.
2: Спасибо, дорогие полуношники. Спасибо, что уделили нам чуточку вашего внимания, чуточку ваших ушей, так сказать, подарили нам. Спасибо вам большое. Доброй вам ночи, хорошего настроения. Проведите классные эти майские праздники. И не забывайте, что мы ждем вас 13 июня.
1: Да? Июня, подожди, не по 13 июня, inbetvitras.com.
2: А я сказал июня.
1: Да?
2: У меня просто профессиональная дикция, поэтому я так выговариваю.
1: А я профессионально все путаю даты, поэтому мне даже кажется, что мы путаем, когда не путаем.
2: Главное, вы не перепутайте, посмотрите информацию в интернете, мы ждем вас, будет супер вечеринка, будет очень горячо и жарко.
1: Да. И я благодарю тебя, Павел Чинарев играл для вас последний час в эфире Рекорд Клаб. Я Леди Векс тусила, тусовала, микс залью после эфира на всех ресурсах Радио Рекорд. Плейлист Паша обещал тоже предоставить сегодня, добавим в эту стовку. Вот, ну и что? До следующей недели, уважаемые дамы и господа, все было шикарно. 3 минуты еще. Павел Чинарев. Кстати, знаете, что вам скажу? То, что мы-то с Пашей тут продолжаем. У нас такие планы на ближайшие дни, о которых никто не знает. Но если хотите узнать, найдите нас в соцсетях, и тогда вы можете подглядывать за тем, чем мы планируем заниматься. Все, пошла. Наговорила лишнего.
0: Рекорд Клаб. Леди Вакс.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главная дорога.

0: слушайте специальный канал «DJ Гвоздь» на сайте и в приложении «Радио Рекорд».
1: Cycle.

0: 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Record Club. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс шоу России.
2: But this government will respect that service. We will repay those who served us and house all veterans in housing need. Homes will be there for heroes. Such a far cry from my first conference speech. A live audience of one.
3: Britain stay broken, look around, yeah, it's blatant.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.